0: обходится стране в 1 000 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
5: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
6: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
5: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
7: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
5: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
7: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
5: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал.
8: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
4: 5 организаций из города Могилева, промышленность.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
9: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
0: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
10: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
11: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как кое-как хватает, На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждый.
0: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет.
13: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
13: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
15: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, который там свадьбы снимает или пейзажи красивые.
13: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
15: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
13: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
15: Они огромные.
13: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
15: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
13: Да, то есть это...
15: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
13: Ужасающая аналогия, если честно.
15: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
13: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
15: Да, динамика впечатляет.
13: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
15: Новость из разряда фантастики.
13: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
15: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
13: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
14: Вот это самый страшный момент.
13: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
14: То есть это уже не точки у диспетчеров?
13: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
14: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
13: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
14: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
13: Да, часто используется спуфинг.
14: Подмена координат.
13: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
14: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
13: Так.
14: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
13: Из-за кривизны Земли?
14: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
13: Ого.
14: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
13: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси – это же не прямая линия.
14: Да, она очень изрезанная.
13: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
14: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
13: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
14: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
13: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
14: Газонокосильщик на 200 килограмм.
13: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
14: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации – это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
13: Ты про ретрансляторы?
14: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
13: Угу, автономно.
14: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
13: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
14: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
13: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
14: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на Земле.
13: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
14: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
13: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
14: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
13: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
14: Есть же объединенная система ПВО.
13: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
14: А на практике?
13: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
14: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
13: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
14: Ага, как будто в компьютерной игре.
13: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
14: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
13: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
14: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
13: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
14: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданные цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
13: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
14: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
13: Отсутствие предупреждений.
14: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
13: Конечно, есть.
14: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
13: О гололедице сообщения приходят исправно.
14: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
13: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
14: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
13: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
14: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
13: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
14: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
13: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
14: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
13: О да, сразу хочется посмотреть.
14: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
13: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
14: Угу.
13: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
14: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
13: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
14: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
13: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
14: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
13: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
14: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
13: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
14: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
13: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
14: А если вокруг только открытая местность?
13: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг — это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
14: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
13: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
14: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
13: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
14: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой – это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
13: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
14: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
13: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
14: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
13: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
14: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
13: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
14: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
13: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
14: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
13: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
17: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
16: Ранее сообщалось, что компания Белджи получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально ввозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
18: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
16: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
19: А иномарки, их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
16: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
20: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
6: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
6: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
6: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
6: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
6: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
6: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
6: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
6: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
6: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
6: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
6: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
6: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
6: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
5: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.

0: Врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в $1 миллионы. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.

0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
9: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
7: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
9: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
7: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
8: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
7: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
8: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
7: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
10: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
7: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
11: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
7: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Бравлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
13: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
3: Важный сигнал.
7: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
8: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
7: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
14: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Бричице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
7: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
15: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
7: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
16: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода смирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
7: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
17: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
19: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
18: А что это тогда?
19: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
18: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
19: Ну, проблемы там серьезные, да.
18: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
19: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
18: Ну, это понятно, переработка.
19: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
18: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
19: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
18: Ого.
19: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
18: Ломаются от переработки.
19: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
18: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
19: Затыкают как могут.
18: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
19: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
18: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
19: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
18: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
19: Угу. Типа спасибо, мы сами.
18: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
19: Ну, такова реальность сейчас.
18: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
19: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
18: Вот именно.
19: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
18: И рисков для оборудования?
19: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
18: Искать другие рынки?
19: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
18: Ну да, это было золотое дно.
19: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
18: Настоящий клондайк для экономики.
19: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
18: Угу.
19: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
18: Ну а почему нет? Китай большой.
19: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
18: Понятно.
19: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
18: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
19: Я называю это выживанием.
18: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
19: Ну да.
18: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
19: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
18: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
19: Но цены растут, да?
18: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
19: Угу.
18: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
19: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
18: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
19: Да, это проблема.
18: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
19: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
18: И схема работала идеально.
19: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
18: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
19: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
18: И заводы встанут.
19: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
18: Да уж.
19: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
18: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
19: Давай.
18: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
19: Пластырь – это хорошее сравнение.
18: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
19: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
18: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
19: Угу.
18: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
19: Потому что маржи нет.
18: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
20: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
18: Какой?
20: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
18: Ну, трубопроводы.
20: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергию насосы на скважинах.
18: И что тогда?
20: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
18: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
20: Бинго!
18: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
20: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
18: Да их нет.
20: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
18: А если атаки станут сильнее?
20: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
18: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
2: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
22: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
21: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
23: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
21: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
1: 12.
5: Бара.
1: 13.
5: Тера.
1: 14.
5: Чодаха.
1: 15.
5: Пандраха.
1: 16.
5: Сола.
1: 17.
5: Сатраха.
1: 18.
5: Атара.
1: 19.
5: Унис.
1: 20.
5: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
9: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
12: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
8: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
10: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
12: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
11: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
12: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
14: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
12: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
14: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка. Объясните, зачем запутывать детей?
12: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
25: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
12: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
4: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
12: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.

0: Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
1: 5 организаций из города Могилева промышленных.
0: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
4: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
3: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
0: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
5: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной

0: из соседних с Белоруссией областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
3: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
4: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
6: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
4: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
7: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
4: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
4: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
9: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2.5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
10: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
11: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
13: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
12: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
14: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
12: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
15: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
12: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
16: Сяха.
1: Синий.
16: Нила.
1: Коричневый.
16: Бура.
1: Зеленый.
16: Сабз.
1: Оранжевый.
16: Наранджи.
1: Фиолетовый.
16: Джамуни.
1: Красный.
16: Сурх.
1: Белый.
16: Сафед.
1: Желтый.
16: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Невероятно, но факт.
18: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет станет последней. Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
22: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
21: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
23: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
21: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
24: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так как он должен защитить свою страну, свою семью.
21: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
25: Задача данных учений – это приведение военкомата в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
21: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
3: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
6: Бам.
5: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
7: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
5: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
5: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
3: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
1: Лето.
16: Мосаме гарма.
1: Весна.
16: Бахар.
1: Осень.
16: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
4: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
0: Ну да, статистически иностранцев там
4: вот
0: мизер.
4: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
0: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
4: Ага, да.
0: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
4: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
0: Угу.
4: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
0: Ну?
4: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
0: Верно.
4: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
0: Искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
4: Ничего себе.
0: К августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
4: То есть?
0: Смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
4: Логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
0: Вот.
4: Плюс сами стройматериалы дорожают. Слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
0: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
9: Ну да.
0: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
9: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
0: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
9: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
0: Какое?
9: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
0: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
9: Угу.
0: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
9: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
0: Да, 2504, если быть точным.
9: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
0: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
9: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
0: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
9: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
0: Ага.
9: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
0: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
9: 3560? При медианной зарплате в 2400?
0: Вот именно.
9: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
0: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
9: Жесть.
0: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
9: Ну, логично.
0: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
9: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
0: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
9: В смысле?
0: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
9: Так.
0: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
9: Да, это сложно.
0: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
9: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
0: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
9: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
0: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
9: Угу.
0: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
9: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
0: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
10: Ну да.
0: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
9: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2,5 тысячи долларов за метр?
0: Вот, это интересный вопрос.
9: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
0: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
10: Да в каком смысле?
0: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
9: Страховки от инфляции, что ли?
0: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
9: Ага.
0: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
9: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
0: Вот именно.
9: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
0: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
9: Угу.
0: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
9: Ну да.
0: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
9: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
0: Точно.
9: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5 тысяч долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
0: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, Он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
9: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
0: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
9: В чем?
0: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
9: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
0: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26 года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
9: Ого.
0: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
9: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
0: А вот реальность 26 года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
9: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
0: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
10: Понятно.
0: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
9: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
0: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
9: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
0: Придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, годами жить в ремонте.
9: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
0: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2,5-3 тысячи за метр станут восприниматься просто как данность.
9: Ага, привыкнут.
0: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
9: И хотя внешний спрос, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
0: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
9: Какая?
0: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
9: На бумаге все честно.
0: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
9: Формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
0: Именно.
9: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
0: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Важный сигнал.
21: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
11: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
21: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
11: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
21: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
3: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
21: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
21: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
13: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
21: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
14: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
15: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
17: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
21: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
18: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
26: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
17: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть, не все могут обратиться даже.
27: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
21: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
28: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
21: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько

0: И сам вот буквально в 23-м лег тоже.
1: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
2: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
1: После похорон 2 братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
0: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
1: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
5: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
7: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
6: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
8: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
9: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
6: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
10: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает –

0: При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
1: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
6: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
7: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
1: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
8: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
9: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
11: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
10: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
12: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
15: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
16: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
15: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
4: Важный сигнал.
17: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
18: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
17: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
19: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
17: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
19: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
17: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
15: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
16: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
15: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
11: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
10: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
12: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет.
20: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
22: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
20: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
22: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
20: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
22: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
20: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
22: Они огромные.
20: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
22: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
20: Да, то есть это...
22: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
20: Ужасающая аналогия, если честно.
22: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
20: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
22: Да, динамика впечатляет.
20: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
22: Новость из разряда фантастики.
20: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
22: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
20: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
0: Вот это самый страшный момент.
20: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
0: То есть это уже не точки у диспетчеров?
20: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
22: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
20: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
22: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
20: Да, часто используется спуфинг.
22: Подмена координат.
20: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
22: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
20: Да.
22: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
20: Из-за кривизны Земли?
22: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
20: Ого.
22: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
20: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси – это же не прямая линия.
0: Да, она очень изрезанная.
20: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, на Ровле. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
0: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
20: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
0: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
20: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
0: Газонокосильщик на 200 килограмм.
20: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который исходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
0: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации – это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
20: Ты про ретрансляторы?
22: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
20: Угу, автономно.
22: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
20: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
22: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
20: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
22: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое – стационарная военная логистика на Земле.
20: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
22: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
20: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
22: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
20: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
22: Есть же объединенная система ПВО.
20: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
22: А на практике?
20: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
22: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
20: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
22: Ага, как будто в компьютерной игре.
20: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
22: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
20: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
22: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
20: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
22: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданные цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
20: И пожар на складе в Гомеле – это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
22: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
20: Отсутствие предупреждений.
22: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
20: Конечно, есть.
22: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
20: А гололедице сообщения приходят исправно.
22: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
20: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
22: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете – вот и вся система раннего предупреждения.
20: Официальное молчание – это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
22: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах – это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
20: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
22: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
20: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
22: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
20: О да, сразу хочется посмотреть.
22: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
20: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
22: Угу.
20: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
22: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
20: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
22: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
20: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
22: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
20: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
22: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
20: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
22: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
20: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
22: А если вокруг только открытая местность?
20: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
22: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
20: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
3: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
20: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
22: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
20: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
22: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
20: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
22: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
20: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
22: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
20: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
22: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
20: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
22: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
20: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
7: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
1: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак «Джили» в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили «Джили». При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
21: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
1: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
23: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
1: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
24: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
2: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
2: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
2: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
2: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод

0: У него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов

0: Один час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
9: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
7: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
9: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
7: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
8: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
10: 2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще 3 человек, включая водителя и 2 пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании 3 выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
11: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
3: Важный сигнал.
7: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
8: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
7: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
12: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
7: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
13: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
7: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
14: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану периода смирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
7: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
15: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
17: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
16: А что это тогда?
17: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
16: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
17: Ну, проблемы там серьезные, да.
16: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
17: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
16: Ну, это понятно, переработка.
17: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
16: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
17: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
16: Ого.
17: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
16: Ломаются от переработки.
17: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
16: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
17: Затыкают как могут.
16: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
17: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
16: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
17: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
16: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
17: Угу. Типа спасибо, мы сами.
16: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
17: Ну, такова реальность сейчас.
16: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
17: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
16: Вот именно.
17: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
16: И рисков для оборудования?
17: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
16: Искать другие рынки?
17: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
16: Ну да, это было золотое дно.
17: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
16: Настоящий клондайк для экономики.
17: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
16: Угу.
17: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
16: Ну а почему нет? Китай большой.
17: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
16: Понятно.
17: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
16: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
17: Я называю это выживанием.
16: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
17: Ну да.
16: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
17: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
16: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
17: Но цены растут, да?
16: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
18: Угу.
16: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
18: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
16: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
18: Да, это проблема.
16: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
18: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
16: И схема работала идеально.
18: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
16: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
18: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
16: И заводы встанут.
18: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
16: Да уж.
18: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
16: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
18: Давай.
16: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
18: Пластырь – это хорошее сравнение.
16: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
18: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
16: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
18: Угу.
16: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
18: Потому что маржи нет.
16: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
19: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
16: Какой?
19: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
16: Ну, трубопроводы.
19: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
16: И что тогда?
19: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
16: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
19: Бинго!
16: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
19: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
16: Да их нет.
19: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
16: А если атаки станут сильнее?
19: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
16: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
20: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
22: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
21: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
23: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
21: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
2: 12.
9: Бара.
2: 13.
9: Тера.
2: 14.
9: Чодаха.
2: 15.
9: Пандраха.
2: 16.
9: Сола.
2: 17.
9: Сатра.
2: 18.
9: Атара.
2: 19.
9: Унис.
2: 20.
9: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
5: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
10: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
6: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
8: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
10: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
11: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
10: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
12: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
10: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
12: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка. Объясните, зачем запутывать детей?
10: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
4: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
10: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
7: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
10: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
14: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
15: 5 организаций из города Могилева промышленных.
14: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
25: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
10: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
16: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
10: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили

0: непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
4: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
5: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
7: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
5: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
8: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему?

0: Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
2: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
5: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
4: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
6: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
4: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
7: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
4: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
9: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
8: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
10: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
8: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
11: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
8: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
12: Сяха.
3: Синий.
12: Нила.
3: Коричневый.
12: Бура.
3: Зеленый.
12: Сабз.
3: Оранжевый.
12: Наранджи.
3: Фиолетовый.
12: Джамуни.
3: Красный.
12: Сурх.
3: Белый.
12: Сафед.
3: Желтый.
12: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Невероятно, но факт.
14: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
18: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
17: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
19: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Плещице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
17: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
20: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
17: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
21: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
17: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
2: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
22: Бам.
8: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
23: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
8: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людинова-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
24: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
8: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
2: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
3: Лето.
12: Мосаме гарма.
3: Весна.
12: Бахар.
3: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
4: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
1: Ну да, статистически иностранцев там
4: вот
1: мизер.
4: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
1: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
4: Ага, да.
1: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
4: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
1: Угу.
4: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
1: Ну?
4: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
1: Верно.
4: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
1: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
4: Ничего себе.
1: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
4: То есть?
1: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
4: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
1: Вот.
4: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
1: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
4: Ну да.
1: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
4: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
1: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Там обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
4: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
1: Какое?
4: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
1: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
4: Угу.
1: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
4: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
1: Да, 2504, если быть точным.
4: Ну вот. 40-метровая квартира — это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
1: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
4: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
1: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
4: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
1: Ага.
4: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
1: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
4: 3560? При медианной зарплате в 2400?
1: Вот именно.
4: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
1: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетнее обязательство на самом пределе возможностей.
4: Жесть.
1: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
4: Ну, логично.
1: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5000 долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
4: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
1: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
4: В смысле?
1: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц,
4: так.
1: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
4: Да, это сложно.
1: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
4: Слушай, но так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
1: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
4: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
1: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
4: Угу.
1: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
4: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
1: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
5: Ну да.
1: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
4: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
1: Вот, это интересный вопрос.
4: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
1: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
5: Да в каком смысле?
1: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
4: Страховки от инфляции, что ли?
1: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
4: Ага.
1: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
4: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
1: Вот именно.
4: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
1: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
4: Угу.
1: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
4: Ну да.
1: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
4: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
1: Точно.
4: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке, а для других – полный отказ от жизненных планов.
1: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
4: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
1: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
4: В чем?
1: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
4: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
1: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
4: Ого.
1: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
4: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
1: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
4: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
1: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
5: Понятно.
1: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
4: То есть спасение в виде массовой и доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
1: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
4: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
1: Придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, годами жить в ремонте.
4: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
1: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
4: Ага, привыкнут.
1: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
4: И хотя внешний спрос, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
1: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
4: Какая?
1: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
4: Да, на бумаге все честно.
1: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
4: Формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
1: Именно.
4: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
1: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
17: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
7: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
17: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
17: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
17: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
9: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
17: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
10: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
17: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
11: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
14: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
15: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
17: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
14: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
25: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
15: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
26: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
17: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
27: Для сравнения, УЗИ – среднебазовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
17: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
18: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
8: Семь погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
19: Для большого города семь погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
8: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
18: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
8: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
20: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
1: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
21: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинская

0: где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
1: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
0: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
6: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера, они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не удерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье это однозначно нужно. Второе это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье это свободное время, то есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации

0: Документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкости с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
2: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинение в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
6: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
5: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллион рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
8: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
12: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
11: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
13: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
14: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
13: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
15: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
13: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
15: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
13: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
12: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
11: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
6: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
5: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
8: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет.
16: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники, но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
18: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
16: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
18: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
16: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
18: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
16: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
18: Они огромные.
16: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
18: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
16: Да, то есть это...
18: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
16: Ужасающая аналогия, если честно.
18: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки Она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
16: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
18: Да, динамика впечатляет.
16: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
18: Новость из разряда фантастики.
16: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
18: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
16: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
17: Вот это самый страшный момент.
16: Да. Сентябрь 2024 года, падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
18: То есть это уже не точки у диспетчеров?
16: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
18: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение — это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
16: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
18: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
16: Да, часто используется спуфинг.
18: Подмена координат.
16: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
18: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
16: Да.
18: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
16: Из-за кривизны Земли?
18: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
16: Ого.
18: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
16: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
18: Да, она очень изрезанная.
16: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
18: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
16: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
18: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
16: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
18: Газонокосильщик на 200 килограмм.
16: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
18: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
16: Ты про ретрансляторы?
18: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
16: Угу, автономно.
18: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
16: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
18: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
16: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
18: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник и совершенно другое стационарная военная логистика на Земле.
16: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
18: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
16: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
18: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
16: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
18: Есть же объединенная система ПВО.
16: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
18: А на практике?
16: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
18: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
16: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
18: Ага, как будто в компьютерной игре.
16: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
18: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
16: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
18: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
16: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
18: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
16: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
18: Но, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
16: Отсутствие предупреждений.
18: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
16: Конечно, есть.
18: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
16: О гололедице сообщения приходят исправно.
18: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
16: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
18: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
16: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
18: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
16: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
18: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
16: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
18: Очищенные от любой военной теории. первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
16: О да, сразу хочется посмотреть.
18: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
16: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
18: Угу.
16: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
18: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
16: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
18: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
16: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
18: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
16: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
18: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
16: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
18: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
16: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
18: А если вокруг только открытая местность?
16: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
18: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
16: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
18: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
16: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
18: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
16: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
18: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
16: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
18: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
16: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
18: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
16: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
18: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
16: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
18: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
16: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
17: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
19: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
20: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
2: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
22: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
21: Это комфорт, за который стоит платить.
22: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
21: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
22: Но регистратура – это еще не вся медицина.
21: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
22: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
21: Какое неравенство? 40 рублей.
22: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
21: Я не говорю, что это копейки, ну…
22: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
21: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
22: Нормальный график работы врача.
21: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
22: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
21: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
22: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
21: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
22: И что он делает эти 30 минут?
21: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
22: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
21: Бред. Врач лечит пациента.
22: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
21: И это плохо.
22: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
21: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
22: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
21: Ага, я про это и говорю.
22: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
21: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
22: Лечит, если случай понятный.
21: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
22: Почему же?
21: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
22: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
21: Что за конспирология?
22: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
21: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
22: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
21: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
22: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
21: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
22: А почему тогда?
21: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
22: Но это логично для бюджета.
21: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
22: Это преувеличение.
21: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
22: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
21: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
22: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
21: Ну давай.
22: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
21: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
22: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
21: Да, я знаю, что это такое.
22: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
21: Я с этим и не спорю.
22: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
21: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
22: Тебя перенаправят, если случай срочный.
21: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
22: Поликлиники ведут хроников.
21: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
22: Ну, электронные карты внедряются.
21: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая

0: чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина.

0: Медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник – в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
7: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
6: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
8: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
6: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
7: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
6: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
6: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как
9: Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
10: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
12: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. то, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
2: Важный сигнал.
6: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
7: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
6: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
13: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Бричице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
6: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
14: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
6: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
15: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени и военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
6: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
16: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
18: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
17: А что это тогда?
18: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
17: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
18: Ну, проблемы там серьезные, да.
17: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
18: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
17: Ну, это понятно, переработка.
18: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
17: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
18: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
17: Ого.
18: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
17: Ломаются от переработки.
18: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
17: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
18: Затыкают как могут.
17: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. он хаотичный, вообще непредсказуемый.
18: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
17: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
18: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
17: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
18: Угу. Типа спасибо, мы сами.
17: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
18: Ну, такова реальность сейчас.
17: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
18: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
17: Вот именно.
18: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
17: И рисков для оборудования?
18: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
17: Искать другие рынки?
18: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
17: Ну да, это было золотое дно.
18: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
17: Настоящий клондайк для экономики.
18: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
17: Угу.
18: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
17: Ну а почему нет? Китай большой.
18: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
17: Понятно.
18: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
17: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
18: Я называю это выживанием.
17: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
18: Ну да.
17: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
18: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
17: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
18: Но цены растут, да?
17: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
18: Угу.
17: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
18: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
17: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
18: Да, это проблема.
17: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
18: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
17: И схема работала идеально.
18: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
17: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
18: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
17: И заводы встанут.
18: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
17: Да уж.
18: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
17: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
18: Давай.
17: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
18: Пластырь – это хорошее сравнение.
17: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
18: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
17: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
18: Угу.
17: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
18: Потому что маржи нет.
17: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
18: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
17: Какой?
18: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
17: Ну, трубопроводы.
18: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
17: И что тогда?
18: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
17: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
18: Бинго!
17: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
18: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
17: Да их нет.
18: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
17: А если атаки станут сильнее?
18: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
17: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
20: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
19: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
21: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
19: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
8: 12.
23: Бара.
8: 13.
23: Тера.
8: 14.
23: Чодаха.
8: 15.
23: Пандраха.
8: 16.
23: Солаха.
8: 17.
23: Сатраха.
8: 18.
23: Атара.
8: 19.
23: Унис.
8: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь в цель визита развития сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
24: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
11: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
4: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
5: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
11: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
9: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
11: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
10: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
11: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
10: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
11: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
12: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
11: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
25: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
11: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
6: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
7: 5 организаций из города Могилева промышленно.
6: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
13: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
11: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их
14: пригласить сюда за их счет. Это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
11: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
15: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
11: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию

0: обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
3: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
4: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
6: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
4: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
7: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
4: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
8: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары

0: таким болевым точкам, рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
4: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
3: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально ввозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2.5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
5: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
3: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
6: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
3: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
8: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
7: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
9: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
7: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
10: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
7: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
11: Сяха.
2: Синий.
11: Нила.
2: Коричневый.
11: Бура.
2: Зеленый.
11: Сабз.
2: Оранжевый.
11: Наранджи.
2: Фиолетовый.
11: Джамуни.
2: Красный.
11: Сурх.
2: Белый.
11: Сафед.
2: Желтый.
11: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Невероятно, но факт.
13: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
16: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
15: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
17: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Плещице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
15: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
18: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
15: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
19: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
15: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
21: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания.
0: И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
23: Бам.
22: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
24: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
22: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
25: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции. Причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
22: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
0: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
1: Лето.
11: Мосаме гарма.
1: Весна.
11: Бахар.
1: Осень.
11: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
5: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
4: Ну да, статистически иностранцев там
5: вот
4: мизер.
5: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
4: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
5: Ага, да.
4: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
5: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
4: Угу.
5: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
4: Ну?
5: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
4: Верно.
5: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
4: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
5: Ничего себе.
4: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
5: То есть?
4: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
5: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
4: Вот.
5: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
4: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
5: Ну да.
4: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
5: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
4: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
6: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
4: Какое?
6: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
4: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
6: Угу.
4: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
6: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2,500.
4: Да, 2504, если быть точным.
6: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу – около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
4: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
6: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
4: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
6: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
4: Ага.
6: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
4: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
6: 3560? При медианной зарплате в 2400?
4: Вот именно.
6: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
4: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетнее обязательство на самом пределе возможностей.
6: Жесть.
4: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
6: Ну, логично.
4: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще $5000, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
6: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
4: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
6: В смысле?
4: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
6: Так.
4: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
6: Да, это сложно.
4: Но та самая квартира за $80000 за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя $16000, а это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
6: Слушай, но так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
7: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
6: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
7: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
6: Угу.
7: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
6: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
7: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
8: Ну да.
7: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
6: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
7: Вот, это интересный вопрос.
6: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
7: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
8: Да в каком смысле?
7: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
6: Страховки от инфляции, что ли?
7: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
6: Ага.
7: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
6: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
7: Вот именно.
6: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
7: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
6: Угу.
7: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
6: Ну да.
7: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
6: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
7: Точно.
6: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
7: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
6: Ну, в теории – да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то ну, плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
7: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
6: В чем?
7: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
6: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
7: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 2026 года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
6: Ого.
7: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
6: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
7: А вот реальность 2026 года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
6: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
7: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
8: Понятно.
7: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
6: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
7: Да. Происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
6: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
7: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старые изношенные фонды и, не знаю, годами жить в ремонте.
6: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
7: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2,5-3 тысячи за метр станут восприниматься просто как данность.
6: Ага, привыкнут.
7: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
6: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
7: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
6: Какая?
7: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
6: Ну да, на бумаге все честно.
7: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
6: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
7: Именно.
6: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
7: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
21: Важный сигнал.
15: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
10: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
15: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
10: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
15: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
12: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
15: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
15: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
14: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
15: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
16: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
17: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
18: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
15: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
19: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
26: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
18: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
27: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
15: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
28: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
15: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Но о стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
0: Города превратились в кладбища, а ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
1: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да, погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже. И сам вот буквально в 23-м лег тоже.
0: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
2: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
0: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
1: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
0: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
20: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
23: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
22: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
3: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
4: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
22: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей,

0: обуви, чтобы закупить их.
1: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
6: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки.

0: Республики. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
2: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
6: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
5: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
8: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
12: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
11: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
13: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
14: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
13: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
15: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией и каждый сам за себя.
13: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
15: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
13: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы.
16: Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
12: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
16: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
6: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
5: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
8: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду и как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет.
17: Российские дроны снова появляются над Белоруссией. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
19: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
17: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
19: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
17: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
19: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
17: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
19: Они огромные.
17: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
19: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
17: Да, то есть это...
19: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
17: Ужасающая аналогия, если честно.
19: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
17: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
19: Да, динамика впечатляет.
17: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
19: Новость из разряда фантастики.
17: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
19: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
17: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой.
19: Угу.
17: Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
19: Вот это самый страшный момент.
17: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
19: То есть это уже не точки у диспетчеров?
17: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
19: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
17: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
19: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
17: Да, часто используется спуфинг.
19: Подмена координат.
17: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
19: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
17: Да.
19: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭП не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
17: Из-за кривизны Земли?
19: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
17: Ого.
19: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
17: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
18: Да, она очень изрезанная.
17: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, на Ровле. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
18: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
17: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
18: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
17: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
18: Газонокосильщик на 200 килограмм.
17: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
18: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
17: Ты про ретрансляторы?
18: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
17: Угу, автономно.
18: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
17: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
18: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
17: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
18: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник и совершенно другое стационарная военная логистика на Земле.
17: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
18: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
17: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
18: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
17: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
18: Есть же объединенная система ПВО.
17: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
18: А на практике?
17: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
18: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
17: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
18: Ага, как будто в компьютерной игре.
17: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
18: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
17: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
18: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
17: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
18: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
17: И пожар на складе в Гомеле – это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
18: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
17: Отсутствие предупреждений.
18: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
17: Конечно, есть.
18: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
17: О гололедице сообщения приходят исправно.
18: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
17: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
18: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете – вот и вся система раннего предупреждения.
17: Официальное молчание – это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
18: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах – это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
17: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
18: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
17: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы,
18: очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
17: О да, сразу хочется посмотреть.
18: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
17: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
18: Угу.
17: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
18: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
17: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
18: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
17: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
18: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
17: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
18: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
17: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
18: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
17: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
18: А если вокруг только открытая местность?
17: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
18: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
17: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
2: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
17: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
18: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
17: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
18: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
17: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
18: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
17: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
18: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
17: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
18: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
17: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
18: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
17: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Agile разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
20: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
21: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
22: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
23: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет!
3: В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
4: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
4: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
4: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
4: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
4: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
4: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
4: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
4: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
4: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
4: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
4: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
4: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
4: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
4: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
4: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
4: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
4: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
4: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
3: Что за конспирология?
4: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
3: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
4: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
3: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
4: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
3: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
4: А почему тогда?
3: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
4: Но это логично для бюджета.
3: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
4: Это преувеличение.
3: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
4: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
3: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
4: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
3: Ну давай.
4: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
3: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
4: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
3: Да, я знаю, что это такое.
4: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
3: Я с этим и не спорю.
4: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
3: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
4: Тебя перенаправят, если случай срочный.
3: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
4: Поликлиники ведут хроников.
3: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
4: Ну, электронные карты внедряются.
3: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
4: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
3: Опять я виновата.
4: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
3: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
4: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять.

0: конструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно,

0: это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
7: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
6: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
8: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
6: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
7: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
6: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингурисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
6: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
9: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
3: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
11: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
2: Важный сигнал.
6: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
7: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
6: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
12: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
6: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
13: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
6: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
14: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на дотуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
6: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
15: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
17: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
16: А что это тогда?
17: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
16: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
17: Ну, проблемы там серьезные, да.
16: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
17: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
16: Ну, это понятно, переработка.
17: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
16: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
17: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
16: Ого.
17: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
16: Ломаются от переработки.
17: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
16: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
17: Затыкают как могут.
16: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
17: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
16: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
17: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
16: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
17: Угу. Типа, спасибо, мы сами.
16: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
17: Ну, такова реальность сейчас.
16: Но как белорусским заводам, гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
17: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
16: Вот именно.
17: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
16: И рисков для оборудования?
17: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
16: Искать другие рынки?
17: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
16: Ну да, это было золотое дно.
17: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
16: Настоящий клондайк для экономики.
17: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
16: Угу.
17: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
16: Ну а почему нет? Китай большой.
17: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
16: Понятно.
17: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
16: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
17: Я называю это выживанием.
16: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
17: Ну да.
16: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
17: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
16: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
17: Но цены растут, да?
16: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
17: Угу.
16: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
17: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
16: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
17: Да, это проблема.
16: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
17: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
16: И схема работала идеально.
17: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
16: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
17: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
16: И заводы встанут.
17: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
16: Да уж.
17: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
16: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
17: Давай.
16: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
17: Пластырь – это хорошее сравнение.
16: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
17: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
16: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
17: Угу.
16: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
17: Потому что маржи нет.
16: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
18: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
16: Какой?
18: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
16: Ну, трубопроводы.
18: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
16: И что тогда?
18: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
16: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
18: Бинго!
16: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
17: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
16: Да их нет.
17: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
16: А если атаки станут сильнее?
17: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
16: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
20: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
19: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
21: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
19: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
8: 12.
23: Бара.
8: 13.
23: Тера.
8: 14.
23: Чодаха.
8: 15.
23: Пандраха.
8: 16.
23: Сола.
8: 17.
23: Сатраха.
8: 18.
23: Атара.
8: 19.
23: Унис.
8: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
24: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
10: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
25: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
26: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я в кревматологу записывался только платно.
10: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
4: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
10: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
5: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
10: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
5: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
10: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
7: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
10: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
9: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
10: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
6: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
11: 5 организаций из города Могилева промышленно.
6: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
12: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
10: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
13: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
10: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
14: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
10: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно.

0: число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
1: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
3: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
1: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
4: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная, попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок, и именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история, например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
5: Топливо, оно это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр «Точка» этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
2: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
1: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
3: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
1: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
4: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
1: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
6: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
5: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
7: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
5: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
7: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
5: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений отрядных солдат с просьбой помочь их отыскать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
0: Синий.
8: Нила.
0: Коричневый.
8: Бура.
0: Зеленый.
8: Сабз.
0: Оранжевый.
8: Наранджи.
0: Фиолетовый.
8: Джамуни.
0: Красный.
8: Сурх.
0: Белый.
8: Сафед.
0: Желтый.
8: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
9: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам.
0: Важный сигнал.
10: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
11: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
10: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
12: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
10: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
13: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
10: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
14: Задача данных учений – это приведение военкомитетов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
10: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
16: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Минное поле железной дороги после атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
17: Бам.
5: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
18: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
5: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
19: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
5: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
16: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
20: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
20: Лето.
8: Мосаме гарма.
20: Весна.
8: Бахар.
20: Осень.
8: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
22: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
21: Ну да, статистически иностранцев там
22: вот
21: мизер.
22: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
21: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
22: Ага, да.
21: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
22: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
21: Угу.
22: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
21: Ну.
22: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
21: Верно.
22: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
21: Искать крайнего всегда проще. когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
2: Ничего себе.
21: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
2: То есть?
21: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
2: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
21: Вот.
2: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
21: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
2: Ну да.
21: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
2: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
21: Не обязательно прям в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
2: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
21: Какое?
2: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
21: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
2: Угу.
21: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
2: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
21: Да, 2504, если быть точным.
2: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
21: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
2: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
21: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
2: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
21: Ага.
2: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
21: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
2: 3560? При медианной зарплате в 2400?
21: Вот именно.
2: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
21: Да. без обеспеченных поручителей, это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетнее обязательство на самом пределе возможностей.
2: Жесть.
21: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
2: Ну, логично.
21: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
2: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
21: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
2: В смысле?
21: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
2: Так.
21: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
2: Да, это сложно.
21: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
2: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
21: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
2: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел. Он закладывает этот риск или надежду в ценник.
21: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
2: Угу.
21: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
2: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
21: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
1: Ну да.
21: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
2: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
21: Вот, это интересный вопрос.
2: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
21: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
1: Да в каком смысле?
21: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
2: Страховки от инфляции, что ли?
21: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
2: Ага.
21: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
2: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
21: Вот именно.
2: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
21: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски. На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
22: Ну да.
21: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
22: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
1: Точно.
22: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
21: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
22: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
21: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
22: В чем?
21: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
22: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
21: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
22: Ого.
21: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
22: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
21: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
22: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
21: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
3: Понятно.
21: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
22: То есть спасения в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
21: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
22: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
21: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
22: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
21: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
22: Ага, привыкнут.
21: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
22: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
21: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
22: Какая?
21: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
2: Ну да, на бумаге все честно.
21: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
2: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
21: Именно.
2: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
21: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
10: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
4: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
10: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
4: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
10: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
6: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
10: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
7: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
10: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
9: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
10: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
23: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
24: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
25: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
10: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
11: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
12: Врачей, в принципе, ну, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
25: За какой-то базовый осмотр, ну, очень большая наценка. И за счет этого, то есть, не все могут обратиться даже.
13: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно, если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые. То есть, ну, для нас они иногда неподъемны.
10: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
14: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют, стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
10: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
18: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
17: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
26: Для большого города 7 погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
17: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
18: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
17: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
27: По
2: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
8: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
5: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
16: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
19: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
5: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
20: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
5: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
0: Лето.
22: Мосаме гарма.
0: Весна.
22: Бахар.
0: Осень.
22: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
1: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время, то есть надо для саморазвития.

0: подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска Брест задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкости с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
2: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.

0: буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
4: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
3: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
7: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
9: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
10: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
9: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
11: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
12: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
11: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
13: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
11: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
13: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
11: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
9: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
10: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
9: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
4: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
3: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
6: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
7: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет.
14: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники, но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
16: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
14: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
16: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
14: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
16: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
14: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
16: Они огромные.
14: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
16: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
14: Да, то есть это...
16: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
14: Ужасающая аналогия, если честно.
16: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, Она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
14: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
16: Да, динамика впечатляет.
14: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
16: Новость из разряда фантастики.
14: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
16: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
14: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь — это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
15: Вот это самый страшный момент.
14: Да. Сентябрь 2024 года — падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года — аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
16: То есть это уже не точки у диспетчеров?
14: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
16: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение — это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
14: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
16: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
14: Да, часто используется спуфинг.
16: Подмена координат.
14: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
16: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
14: Да.
16: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
14: Из-за кривизны Земли?
16: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
14: Ого.
16: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
14: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси — это же не прямая линия.
16: Да, она очень изрезанная.
14: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
16: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
14: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
16: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
14: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
16: Газонокосильщик на 200 килограмм.
14: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
16: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
14: Ты про ретрансляторы?
16: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
14: Угу, автономно.
16: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
14: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
16: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
14: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
16: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на Земле.
14: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
16: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
14: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
16: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
14: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
16: Есть же объединенная система ПВО.
14: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
16: А на практике?
14: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
16: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
14: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
16: Ага, как будто в компьютерной игре.
14: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
16: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
14: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
16: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
14: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
16: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
14: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
16: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
14: Отсутствие предупреждений.
16: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
14: Конечно, есть.
16: Граждане регулярно получают смски о сильном ветре, грозе или гололедице.
14: А гололедице сообщения приходят исправно.
16: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
14: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
16: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
14: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
16: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
14: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и СМС-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
16: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
14: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
16: Очищенные от любой военной теории. первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
14: О да, сразу хочется посмотреть.
16: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
14: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
16: Угу.
14: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
16: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
14: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
16: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
14: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
16: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
14: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
16: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
14: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
16: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
14: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
16: А если вокруг только открытая местность?
14: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
16: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
14: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
16: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
14: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
16: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
14: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
16: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
14: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
16: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
14: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
16: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
14: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
16: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
14: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
16: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
14: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
15: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
1: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
17: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
1: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
18: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
1: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
19: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
20: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
20: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
20: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
20: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
20: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
20: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
20: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
20: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
20: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
20: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
20: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
20: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
20: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
20: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
20: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
21: Лечит, если случай понятный.
20: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
21: Почему же?
20: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
21: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
20: Что за конспирология?
21: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
20: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
21: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
20: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
21: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
20: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
21: А почему тогда?
20: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
21: Но это логично для бюджета.
20: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
21: Это преувеличение.
20: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
21: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
20: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
21: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
20: Ну давай.
21: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
20: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
21: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
20: Да, я знаю, что это такое.
21: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
20: Я с этим и не спорю.
21: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
20: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
21: Тебя перенаправят, если случай срочный.
20: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
21: Поликлиники ведут хроников.
20: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
21: Ну, электронные карты внедряются.
20: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
21: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
20: Опять я виновата.
21: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
20: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
21: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
20: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
21: Зато бесплатно.
20: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
21: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
20: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
21: Давай.
20: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
21: Там нет столько частников.
20: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
21: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
20: Какая монополия, если это частный бизнес?
21: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
20: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
16: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
20: Или в состоянии выгорания.
16: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
20: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
21: Ну да. Ищет, к чему придраться.
20: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
21: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
20: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
21: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
20: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадии.

0: архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт, потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
7: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников.

0: Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
1: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
0: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
1: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
6: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
1: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
1: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
7: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо, среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в «Агропроме». Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Бравлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: из первых уст.
3: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
9: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
2: Важный сигнал.
1: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
6: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
1: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
10: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
1: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
11: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
1: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
12: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
1: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
13: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
15: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
14: А что это тогда?
15: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
14: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
15: Ну, проблемы там серьезные, да.
14: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
15: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
14: Ну, это понятно, переработка.
15: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
14: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
15: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
14: Ого.
15: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
16: Ломаются от переработки.
15: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
16: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
15: Затыкают как могут.
16: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
15: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
16: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
15: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
16: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
15: Угу. Типа спасибо, мы сами.
16: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
15: Ну, такова реальность сейчас.
16: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
15: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
16: Вот именно.
15: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
16: И рисков для оборудования?
15: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
16: Искать другие рынки?
15: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
16: Ну да, это было золотое дно.
15: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
16: Настоящий клондайк для экономики.
15: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
16: Угу.
15: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
16: Ну а почему нет? Китай большой.
15: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
16: Понятно.
15: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
16: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
15: Я называю это выживанием.
16: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
15: Ну да.
16: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
15: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
16: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов?
14: белорусский водитель.
17: Но цены растут, да?
14: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
17: Угу.
14: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
17: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
14: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
17: Да, это проблема.
14: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
17: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
14: И схема работала идеально.
17: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
14: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
17: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
14: И заводы встанут.
17: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
14: Да уж.
17: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
14: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
17: Давай.
14: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
17: Пластырь – это хорошее сравнение.
14: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
17: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
14: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
17: Угу.
14: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
17: Потому что маржи нет.
14: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
18: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
14: Какой?
18: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
14: Ну, трубопроводы.
18: Да.
15: Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
14: И что тогда?
15: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
14: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
15: Бинго!
14: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
15: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
14: Да их нет.
15: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
14: А если атаки станут сильнее?
15: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
14: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
20: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
19: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
21: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
19: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
22: Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Сола.
23: 17.
24: Сатра.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана.
4: Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
6: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
4: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение?
7: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
8: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я в кревматологу записывался, только платно.
4: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
9: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
4: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
26: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
4: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
26: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка. Объясните, зачем запутывать детей?
4: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега? Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
1: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
4: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
3: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
4: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
25: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
12: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
11: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
13: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
4: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
14: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
4: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
15: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
4: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
16: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
25: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
17: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
25: Конкретно это

0: истории. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
2: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
5: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
4: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
6: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
4: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
7: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
4: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ.

0: одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
2: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
3: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
4: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
0: Синий.
5: Нила.
0: Коричневый.
5: Бура.
0: Зеленый.
5: Сабз.
0: Оранжевый.
5: Наранджи.
0: Фиолетовый.
5: Джамуни.
0: Красный.
5: Сурх.
0: Белый.
5: Сафед.
0: Желтый.
5: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт.
7: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
11: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
10: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
12: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
10: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
13: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
10: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
14: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
10: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
16: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Минное поле железной дороги после атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
17: Бам.
1: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
18: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
1: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
19: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
1: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
16: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
0: Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
11: Лето.
5: Мосаме гарма.
11: Весна.
5: Бахар.
11: Осень.
5: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
21: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
20: Ну да, статистически иностранцев там
21: вот
20: мизер.
21: Именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
20: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
21: Ага, да.
20: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства, приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
21: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
20: Угу.
21: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
20: Ну?
21: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
20: Верно.
21: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
20: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
21: Ничего себе.
20: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
21: То есть?
20: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
21: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
2: Вот.
21: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
2: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
21: Ну да.
2: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
21: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
2: Не обязательно прямо в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Да. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
21: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
2: Какое?
21: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
2: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
21: Угу.
2: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%. Он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
21: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил 2500 долларов.
2: Да, 2504, если быть точным.
21: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
2: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
21: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
2: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
21: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
2: Ага.
21: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
2: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
21: 3560? При медианной зарплате в 2400?
2: Вот именно.
21: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 5000-6000.
2: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
21: Жесть.
2: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
21: Ну, логично.
2: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5000 долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
21: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
2: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
21: В смысле?
2: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
21: Так.
2: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
21: Да, это сложно.
2: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
21: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
2: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
21: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
2: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
3: Угу.
2: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
21: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
2: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
3: Ну да.
2: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
21: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
2: Вот, это интересный вопрос.
21: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
2: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
3: Да в каком смысле?
2: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
21: Страховки от инфляции, что ли?
2: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
21: Ага.
2: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
21: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
2: Вот именно.
21: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
2: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
21: Угу.
2: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер – когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
21: Ну да.
2: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
21: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
2: Точно.
21: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке, а для других – полный отказ от жизненных планов.
2: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
21: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
2: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
21: В чем?
2: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
21: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
2: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
21: Ого.
2: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
21: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
2: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
21: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
2: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
3: Понятно.
2: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
21: То есть спасения в виде массовой и доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
2: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
21: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
2: Придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, годами жить в ремонте.
21: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
2: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
21: Ага, привыкнут.
2: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
21: И хотя внешний спрос, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
2: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
21: Какая?
2: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
21: На бумаге все честно.
2: Но это юридическое равенство на бумаге. Оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
21: Формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
2: Именно.
21: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
2: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья.
20: Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
22: Радиосигнал 666 АМ.
3: Важный сигнал.
10: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
23: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
10: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
23: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
10: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
7: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
10: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
8: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
10: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
13: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
10: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
24: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
25: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
26: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
10: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
27: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы, иногда специалисты не особо квалифицированы.
28: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии, то есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
26: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка, и за счет этого, то есть не все могут обратиться даже.
29: То есть очень много хороших врачей, хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены, особенно если оставаться в стационаре, когда собачки тяжелые, то есть, для нас они иногда неподъемны.
10: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
30: Для сравнения, УЗИ – средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государства не регулируют. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
10: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
5: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
1: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
9: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
1: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
5: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
1: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
14: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
2: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
15: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
3: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
4: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
15: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
6: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
15: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
11: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
19: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье это однозначно нужно. Второе, это заработная плата, они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье, это свободное время, то есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
18: Новости регионов на радиосигнал.
15: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократно

0: Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
2: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
0: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
4: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионах.

0: гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
3: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
8: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
9: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
8: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Важный сигнал.
10: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
11: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
10: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
12: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
10: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
12: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
10: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
8: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
9: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
8: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
3: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как кое-как хватает, На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет.
14: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решение запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
16: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
14: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
16: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
14: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
16: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства в Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
14: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
16: Они огромные.
14: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
16: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
14: Да, то есть это...
16: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
14: Ужасающая аналогия, если честно.
16: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
14: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
16: Да, динамика впечатляет.
14: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
16: Новость из разряда фантастики.
14: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
16: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
14: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
15: Вот это самый страшный момент.
14: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года – аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
15: То есть это уже не точки у диспетчеров?
14: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
15: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
14: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
15: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, использует сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
14: Да, часто используется спуфинг.
15: Подмена координат.
14: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
15: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
14: Да.
15: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
14: Из-за кривизны Земли?
15: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
14: Ого.
15: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
14: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси – это же не прямая линия.
15: Да, она очень изрезанная.
14: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
15: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
14: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
15: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
14: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
15: Газонокосильщик на 200 килограмм.
14: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
15: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации – это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
14: Ты про ретрансляторы?
15: Да, речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
14: Угу, автономно.
15: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
14: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
15: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
14: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
15: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник и совершенно другое стационарная военная логистика на Земле.
14: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов, это легитимная военная цель.
15: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
14: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
15: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
14: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
15: Есть же объединенная система ПВО.
14: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
15: А на практике?
14: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
15: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
14: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
15: Ага, как будто в компьютерной игре.
14: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
15: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
14: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
15: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
14: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
15: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданной цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
14: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
15: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
14: Отсутствие предупреждений.
15: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
14: Конечно, есть.
15: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
14: А гололедице сообщения приходят исправно.
15: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат?
14: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
15: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
14: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
15: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
14: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и смс-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
15: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
14: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
15: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
14: О да, сразу хочется посмотреть.
15: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
14: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
15: Угу.
14: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
15: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
14: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
15: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
14: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
15: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
14: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
15: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
14: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
15: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
14: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
15: А если вокруг только открытая местность?
14: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг — это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
15: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками и обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
14: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
15: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
14: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
15: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
14: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
15: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле — это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
14: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле — это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
15: И звонок в 112 — это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
14: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
15: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени — это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
14: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
15: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
14: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
15: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
14: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники — это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
17: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
0: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
18: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
0: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
19: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
0: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
20: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
11: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
11: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
11: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
11: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
11: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
11: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
11: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
11: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
11: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
11: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
11: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
11: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
11: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
21: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
21: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
21: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
21: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
21: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
21: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
21: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
21: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
21: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
21: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
21: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
21: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
21: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
21: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
21: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
21: Тебя перенаправят, если случай срочный.
11: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
21: Поликлиники ведут хроников.
11: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
21: Ну, электронные карты внедряются.
11: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
21: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
11: Опять я виновата.
21: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
11: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
21: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
11: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
21: Зато бесплатно.
11: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
21: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
11: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
21: Давай.
11: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
21: Там нет столько частников.
11: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
21: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
11: Какая монополия, если это частный бизнес?
21: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
11: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
9: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
11: Или в состоянии выгорания.
9: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
11: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
9: Ну да. Ищет, к чему придраться.
11: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
9: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
11: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
9: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
11: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадии. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
21: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
11: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
21: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
11: Нормальная система.

0: называется двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Важный сигнал.
6: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
7: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
8: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией и каждый сам за себя.
6: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
8: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет.

0: И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
1: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Было бы кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
6: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
1: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это 1000 вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
1: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди.
7: В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
8: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в Агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года, вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Бравлянах. А еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Из первых уст.
3: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
10: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что вот экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
2: Важно. Важный сигнал.
1: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
6: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
1: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
11: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Печице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
1: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
12: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
1: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
13: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штата военного времени и военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
1: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
14: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережения – это ваш личный депозитный счет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
17: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
16: А что это тогда?
17: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
16: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
17: Ну, проблемы там серьезные, да.
16: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
17: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
16: Ну, это понятно, переработка.
17: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
16: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
17: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
16: Ого.
17: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
16: Ломаются от переработки.
17: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
16: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
17: Затыкают как могут.
16: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
17: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
16: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
17: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
16: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
17: Угу. Типа спасибо, мы сами.
16: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
17: Но такова реальность сейчас.
16: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
17: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
16: Вот именно.
17: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
16: И рисков для оборудования?
17: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
16: Искать другие рынки?
17: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
16: Ну да, это было золотое дно.
17: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
16: Настоящий клондайк для экономики.
17: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
16: Угу.
17: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
16: Ну а почему нет? Китай большой.
17: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
16: Понятно.
17: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
16: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
17: Я называю это выживанием.
16: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
17: Ну да.
16: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
17: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
16: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
17: Но цены растут, да?
16: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
17: Угу.
16: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
17: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
16: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
17: Да, это проблема.
16: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
17: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
16: И схема работала идеально.
17: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
16: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
17: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
16: И заводы встанут.
17: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
16: Да уж.
17: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
16: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
17: Давай.
16: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
17: Пластырь – это хорошее сравнение.
16: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
17: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
16: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
17: Угу.
16: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
17: Потому что маржи нет.
16: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
17: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
16: Какой?
17: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
16: Ну, трубопроводы...
17: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
16: И что тогда?
17: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
16: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
17: Бинго!
16: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
17: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
16: Да их нет.
17: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
16: А если атаки станут сильнее?
17: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
16: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
19: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
18: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
20: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
18: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь в цель визита развития сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
25: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
9: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
4: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
6: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
9: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
7: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
9: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
8: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
9: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
8: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
9: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега. Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
10: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
9: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
10: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
9: К комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
3: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
11: 5 организаций из города Могилева промышленно.
3: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
12: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
9: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья «За наемничество», власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
3: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, Это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
9: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
13: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
9: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
14: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
15: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, сайте, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
2: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
15: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
17: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок

0: естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новая точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
4: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
3: Ранее сообщалось, что компания Белджи получила эксклюзивные права на товарный знак Джили в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Джили. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2.5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
5: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
3: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
6: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, на рынке есть дефицит предложения, спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
3: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только

0: на следующий день из Воронежа.
1: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
0: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
2: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
0: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
3: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
0: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сяха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт.
7: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро. И это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это настоящая киллзона. Русские военкоры назвали Брянское приграничье и трассу из Беларуси зоной повышенного риска. Рассказываем по пунктам, что это значит.
11: Жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна.
10: Так начинается письмо подписчика российского военкора Юрия Котенка. По словам мужчины, с минувшей пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов.
11: Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помня трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся. Брянское приграничье превращается в киллзону. Причем не только для нас, но и для белорусов.
10: Российская Минобороны информацию косвенно подтверждает. Так, по данным ведомства, режим беспилотной опасности в Брянской области на днях действовал более 41 часа подряд. Только за одни сутки там сбили 71 беспилотник.
12: Еще взрыв.
13: Дрон ёбнул, блин.
10: Жителям рекомендовали не подходить к окнам, а тем, кто оказался в дороге, остановиться и найти ближайшее укрытие. Не обошлось и без разрушений, говорят очевидцы.
14: Прям в дом ушатал.
10: Для белорусов проблема в том, что именно по этой трассе ежедневно идут фуры, автобусы и обычные машины из Гомельской области. И последствия уже есть. 25 и 26 сентября возле Красного Камня под удар попали две белорусские фуры. Оба водителя выжили, но одна машина практически полностью сгорела. А 29 сентября после новой атаки пункт пропуска Красный Камень вообще закрыли. Машины отправляли в объезд через Смоленск. Область. И чем дольше продолжаются боевые действия, тем ближе эта опасная зона подбирается уже к самой Беларуси, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что многовекторность не отдаляет Беларусь от России.
15: И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России ввели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: За шестой год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Рейтер, которые смогли ознакомиться с документами.
18: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
17: Ожидается, что в следующем году эти налоговые инновации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы. Всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
19: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
17: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
20: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
17: Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что многовекторность не отдаляет Беларусь от России.
15: И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России ввели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями.
1: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
1: 20.
5: Бис.
1: 30.
5: Тис.
1: 40.
5: Чалис.
1: 50.
5: Пачас.
1: 60.
5: Сат.
1: 70.
5: Саттар.
1: 80.
5: Асси.
1: 90.
5: Навэ.
1: 100.
5: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
21: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
18: В смысле масштаба.
21: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
18: Угу.
21: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
18: Согласна.
21: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
18: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
21: Через тот самый аутстаффинг, да?
18: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
21: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
2: Ну да, для пиковых нагрузок.
21: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
2: Угу.
21: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
2: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
21: То есть это не разовая акция?
2: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
21: Ничего себе!
2: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
3: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
2: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
3: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
2: Да, им не просто логин от почты поменять.
3: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
2: О, отличное сравнение.
3: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
2: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
3: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
2: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
3: И другая вентиляция, наверное.
2: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
3: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
2: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
3: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
2: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
3: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
2: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
3: Ага.
2: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
3: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
2: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
3: А в реальности?
2: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
3: И обрисовать перспективы?
2: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
3: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
3: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
2: Совершенно верно.
3: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
3: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
2: Угу.
3: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
3: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
3: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
3: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
3: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
3: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
3: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
3: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
3: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
3: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
3: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
3: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
3: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
3: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
3: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
3: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
3: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
3: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
3: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
3: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
3: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
3: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
3: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
3: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
3: Почти 400 человек в столице?
2: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
3: Обалдеть.
2: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
3: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
2: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
3: План важнее всего.
2: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
3: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
2: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
3: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
2: 100%.
3: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
2: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
3: Признать, что ты не справился?
2: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
3: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
2: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
3: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутится?
2: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
3: Все активисты уволены.
2: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
3: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
2: Вот именно.
3: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
2: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
3: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
2: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
3: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал
7: 6.66 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Бульба и та подорожала. Сколько сейчас стоит килограмм картофеля в Минске и других городах Беларуси?
8: Самый дешевый картофель в Минске сейчас можно найти по 49 копеек за килограмм. Правда, речь идет об уцененном товаре, который можно разве что животным отдать на корм. А за крупный отборный картофель просят уже от рубля 20 до 2 рублей 20.
10: Такие цены дает «Минская правда». Разница получается почти в 5 раз, в зависимости от размера, качества и места покупки. При этом еще недавно белорусы жаловались совсем на другую проблему. Хорошего картофеля в магазинах попросту не хватало.
15: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам и оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
10: За последние десятилетия производство картофеля в стране действительно серьезно сократилось, говорят эксперты. Как дошло до такой ситуации с главным символом страны, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
22: История эта давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
10: В результате на внутреннем рынке пришлось закрывать дыру импортом. В магазинах появлялся картофель из Азербайджана, Казахстана и других стран, говорит эксперт. Тем белорусам, которые не хотели доплачивать за импорт, Александр Лукашенко предложил выращивать картошку самостоятельно.
15: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего вы ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки, высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
23: Ежегодно сажу.
15: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
10: И хоть сейчас картофель на прилавках есть, проблема никуда не исчезла. Производство сокращается, хороший товар по выгодной цене уходит на экспорт, а внутренний рынок приходится балансировать импортом. Как всегда, в первую очередь это бьет по кошельку обычного потребителя, говорят эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Наценка в 600%. В Могилевской области водоканал ошибся в расчетах за подключение дома в 6 раз.
7: Добрый день. Надеюсь на огласку. Ситуация следующая. Я решила подключить частный дом к центральному водопроводу. Обратилась в районный водоканал и получила такой счет, что просто волосы дыбом.
10: Оказалось, что коммунальники применили завышенные расценки и приписали к смете объемы работ, которых в реальности не было, рассказывает пострадавшая.
7: К примеру, на процедуру подключения, которая заняла чуть более часа, в документах списали более 5 часов работы специалистов. Я сразу жаловаться. Контролеры проверили все это. И счет мой пересчитали. Стало дешевле в 6 раз. Вы только прислушайтесь, насколько меня хотели обмануть.
10: Официальная формулировка произошедшего, по словам Кричевского центрального водопровода, ошибка в расчетах, за которую виновного сотрудника водоканала лишь привлекли к дисциплинарной ответственности. На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой подобной ситуации, объясняет юрист Евгений Иванов.
11: Потребитель имеет право требовать подробную смету и проверять, какие работы, материалы и часы специалистов ему включили в счет. Если услуга фактически не выполнялась или ее объем завысили, расчет можно обжаловать сначала в самой организации, затем в вышестоящих органах или через суд. Поэтому здесь самое важное – не оплачивать сомнительную сумму молча, а требовать документы и письменное объяснение каждой позиции.
10: По словам эксперта, конкретно в этой истории женщина добилась перерасчета. Но сколько людей получают подобные квитанции и просто оплачивают круглые суммы в них? Совет здесь простой. Чем крупнее счет от коммунальной службы, тем внимательнее стоит его проверять. И помните, если у вас есть жалобы на жировки, медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Мобилизация под прикрытием. Почему нотариусы массово отказывают призывникам в доверенностях? В Москве и Самаре рекорд по таким случаям. Сначала докажи нотариусу, что тебе не пришла повестка, и только потом пробуй оформить доверенность на собственную мать. Военные юристы сообщают о серии отказов нотариусов мужчинам призывного возраста. Такие случаи зафиксированы в Москве, Самарской области и Красноярском крае. Речь идет о доверенностях, по которым мать, отец или юрист могут представлять человека в военкомате. Зачем это вообще нужно, объясняет военный юрист Алексей Кондратьев.
13: Проблема очень простая. Человек хочет заранее оставить родственнику или юристу возможность защищать его права, а ему усложняют именно это. Если потом возникнет спор с военкоматом, быстро решить его без представителя будет намного сложнее.
18: В Москве молодой человек хотел оформить доверенность на мать. Нотариус потребовал сначала показать, что его нет в реестре повесток. Более того, нотариус заявил, что обязан сообщать военкомату об услугах для мужчин призывного возраста. Но Федеральная нотариальная палата, так сообщают правозащитники, говорит, что таких распоряжений не давала. Какое вообще отношение повестка имеет к доверенности, объясняет юрист Вера Лапина.
14: Даже наличие повестки само по себе не запрещает человеку оформить доверенность. Более того, Минюст отдельно объясняет, как это могут сделать уже мобилизованные. Поэтому требование сначала доказать, что повестки нет, выглядит как дополнительное ограничение, которого в общем порядке оформления доверенности нет.
18: А в Самаре ситуация еще показательнее. Мать 18-летнего призывника принесла нотариусу выписку из реестра и доказала, что повестки нет. Но нужную доверенность ей все равно не оформили. По данным юристов, похожие отказы были и у других призывников. В Красноярском крае о таких случаях сообщали еще раньше. Почему это вообще важно, объясняет специалист по военному праву Кирилл Мещерин.
16: Если у призывника возникает проблема с военкоматом, родственник или юрист по доверенности может подавать документы, получать решения и обжаловать их. То есть человек заранее дает кому-то возможность защищать свои интересы. И именно с оформлением таких доверенностей сейчас возникают проблемы.
18: Военные юристы советуют в случае отказа обязательно требовать его в письменном виде. Тогда решение нотариуса можно обжаловать. Связаны ли эти проблемы с подготовкой новой волны мобилизации, неизвестно. Официально никаких решений о ней сейчас нет. Но факт уже есть. Получить документ, который позволяет родственникам и юристам защищать человека в военкомате, в некоторых регионах стало гораздо сложнее.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава правительства Александр Турчин о предстоящем заседании Союзного совета министров.
19: Уважаемый Сергей Юрьевич, рад вас приветствовать в Минске накануне заседания Совета министров Союзного государства. Второй раз в течение года мы проводим заседание Союзного Совмина, что, конечно, может свидетельствовать о наращивании наших всех интеграционных процессов. Повестка дня сформирована, 15 вопросов, поэтому, безусловно, наверное, одной из ключевых тем – это выполнение основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. И подготовка документа, проекта документа на следующий период. Поэтому, безусловно, надо тщательно рассмотреть документы, потому что нам их предстоит докладывать главам наших государств на заседании ВГС. Поэтому, безусловно, результаты видны за трехлетний период.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Самый надежный союзник Москвы. Украина заявила, что Беларусь снова включила свои ретрансляторы для российских дронов, атакующих мирные города. О том, что на территории Беларуси периодически включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал российских беспилотников, направляющихся вглубь Украины, в том числе в западные области, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, украинские пограничники фиксируют работу таких технических средств на белорусской территории. Они позволяют российским дронам сохранять связь и продолжать полет дальше от границы, отметил Демченко.
24: Пример действия России по ударам по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или включаться периодически ретрансляторы, которые подпитывали сигнал для российских дронов.
20: О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
25: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
20: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
4: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
20: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
1: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
20: В сентябре украинские мониторинговые службы уже сообщали о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По их информации, ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дербинки, Махновичей и Будософиевки. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели. В свою очередь, эксперты предупреждают, что все это ставит Беларусь под угрозу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
17: Сенатор Александр Багель о будущем агрогородков и деревень.
21: Самая главная цель, которая поставлена президентом, это выровнять уровень жизни наших селян с городскими условиями. Я скажу, что эта цель как раз вот и движется семимильными шагами. Идет строительство объектов соцкультбыта, дороги выравниваются, делаются хорошими дороги. Ну, а наша вот вообще перспектива в том, что молодежь завлечь. Нужно, конечно же, чтобы они чувствовали себя не хуже, чем городской житель. Сейчас агропромышленный комплекс становится на промышленные рельсы. И те технологии, которые внедряются сейчас в АПК, они позволяют работать уже специалистам высококвалифицированным. Просто так уже здесь не пойдет. Надо иметь высокий уровень образования, потому что идет и техника с компьютерами, внедряются технологии, которые позволяют контролировать работу и техники, и людей, и так далее, и тому подобное. Поэтому люди должны, молодежь особенно, должна чувствовать, что они будут востребованы и будут востребованы их знания, позволяет вот это именно выровнять наши возможности городских и сельских жителей.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В деревне Ивановка Кричевского района жестоко убита пожилая женщина. Утром 23 сентября 59-летний житель Кричева сам сообщил, что убил знакомую пенсионерку, которой помогал по хозяйству. Мужчина приехал из райцентра подзаработать в фермерском хозяйстве, но фермера на месте не оказалось. Во дворе он встретил пожилую женщину, которая попросила наколоть дров, а затем предложила вместе выпить. Возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица, совершенного с особой жестокостью, лицом ранее уже совершившим убийство. В Кричеве наказали работника водоканала. Местная жительница решила подключить частный дом к центральному водопроводу. Районный водоканал выставил женщине внушительный счет. Но после обращения к контролерам сумма мгновенно рухнула почти в 6 раз. Оказалось, что коммунальщики применили завышенные расценки и приписали к смете объемы работ, которых в реальности не было. К примеру, на процедуру подключения, которая заняла чуть более часа, в документах списали более 5 часов работы специалистов. Официальная формулировка произошедшего – ошибка в расчетах. За эту ошибку виновного сотрудника водоканала привлекли к дисциплинарной ответственности. В Гомельской области исчезла деревня Перевичи. На сайте Белгеодезии появилось официальное решение об упразднении деревни Перевичи Доброгощанского сельсовета. Одноименная деревня в Перевичском сельсовете продолжит существовать. За неполный 2026 год в стране официально прекратили свое существование уже 19 населенных пунктов. Главная причина вычеркивания деревень и хуторов с карты – полное отсутствие постоянных жителей и отсутствие перспектив их восстановления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: но на ваши жалобы не обращают внимания, «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Ни стыда, ни совести. На матче Финляндия-Беларусь на трибунах развернули огромный баннер с карикатурой на Александра Лукашенко. Во время матча Лиги наций в Хельсинки финские болельщики развернули баннер с изображением совы, которая хватает таракана с лицом Александра Лукашенко. На плакате также была размещена фраза «Твой день настанет». Это произошло во время встречи Финляндии и Беларуси 29 сентября. Матч завершился со счетом 0-0. Официальной реакции властей двух стран пока не было. Как известно, после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, сборные и клубы из Беларуси должны проводить официальные домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. Вообще, белорусским спортсменам сейчас непросто, ведь из-за санкций Беларусь вместе с Россией отстранили от международных соревнований, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
2: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
1: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
3: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
1: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
4: Каб эта ситуация изменялась, трэба, каб все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный, что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально, тогда и будет изменяться ставление как бы соседей, и ставление Украины, и ставление европейских представников в отношениях до Беларуси, вовле, до белорусских спортовцев в приватности.
1: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
5: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
1: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на

0: TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: СВОшникам нужнее. Власти Петербурга и еще трех регионов России сократили социальные расходы ради выплат участникам спецоперации. Минус деньги на образование, минус на поликлиники, минус на доступное жилье и даже бомбоубежище. Зато плюс 6,5 миллиардов рублей на выплаты участникам СВО и их семьям. Так, теперь собирается перераспределить бюджет Санкт-Петербурга. На чем конкретно город решил экономить, объясняет экономист Павел Дернин.
4: Здесь важно не говорить, что все 70 миллиардов забрали и передали военным. Это не так. Большая часть сокращений нужна городу, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Но при этом очень хорошо видны приоритеты. Одни расходы власти считают возможным перенести или сократить, а выплаты участникам спецоперации, наоборот, увеличивают.
3: И сокращения действительно большие. Меньше денег получат образование, поликлиники, транспорт и программу доступного жилья. Даже расходы на гражданскую оборону решили урезать. И такая ситуация не только в Петербурге. В Архангельской области все еще печальнее. Там деньги военным решили взять напрямую из социальных программ. Больше 40 миллионов рублей забрали у приемных родителей, еще почти 20 миллионов у многодетных семей. Почему регионы начинают перекладывать деньги из одного кармана в другой, объясняет эксперт по региональным бюджетам Анна Корнеева.
5: Региональный бюджет сильно отличается от федерального. Там гораздо меньше свободных денег. Поэтому, если внезапно нужно увеличить одну статью расходов, часто приходится искать средства внутри уже утвержденных программ. И тогда возникает очень простой вопрос. Какие обязательства власти считают неприкосновенными, а какие готовы уменьшить или перенести?
3: Похожая картина и в Тульской области. Там на выплаты военным и их семьям перенаправили 54 миллиона рублей. Почти 42 миллиона из этой суммы раньше предназначались опекунам на содержание детей, а остальное же брали у сирот, малоимущих и семей с детьми-инвалидами. Регионам приходится самим искать на это деньги, объясняет экономический обозреватель Денис Журавлев.
6: Региональные выплаты стали одним из инструментов привлечения людей на военную службу. И если власти хотят сохранять их на высоком уровне, эти деньги нужно ежегодно находить в бюджете. Пока доходы позволяют это сделать относительно легко. Но когда бюджет становится жестче, начинается конкуренция между разными статьями расходов.
3: Картина вырисовывается неоднозначная. Стоимость СВО перестала быть абстрактной федеральной цифрой. Теперь она прописана в региональных сметах. И везде выбор сделан одинаково. Статьи на приемных родителей, школу и поликлиники урезают ради выплат участникам спецоперации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о развитии технологий по примеру Китая.
8: Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
2: Важный сигнал.
9: Секрет Полишинеля. Стало известно, как именно Россия использует Беларусь для обхода санкций.
10: Перед отправкой в Россию санкционный товар может несколько раз перепродаваться между компаниями из разных стран. Каждая фирма добавляет свою наценку, и если товар напрямую растамаживать в России, российская таможня видит всю эту цепочку. Поэтому проще сделать крюк через Беларусь, указать здесь минимальную стоимость, а уже потом продать товар российскому покупателю.
9: Об этом со ссылкой на свои источники написали в свежей статье журналисты влиятельного издания The Wall Street Journal. Получается, Беларусь используется не только как транзитное окно для санкционных товаров, но и как место, где российский импортер может снизить свои таможенные платежи.
10: Пример — компания «Брандсхандель», связанная с окружением бывшего управляющего делами Лукашенко Виктора Шеймана. В начале 2024 года через нее в Россию поставляли финские часы по цене около 13 долларов за штуку. При этом при поставках таких же часов из Турции в Туркменистан их оптовая стоимость составляла почти 270 долларов. С начала года через эту компанию в Россию прошло товаров более чем на 400 тысяч долларов. Там даже мотоциклы продавали вместо нескольких тысяч долларов за от 60 до 80.
9: При этом Евросоюз часть таких лазеек уже попытался закрыть, а также угрожает за них ужесточением санкций именно для Белоруссии, говорит финансовый аналитик Георгий Джунелидзе.
11: Евросоюз ограничивается транзит через Беларусь товаров двойного назначения, технологий и продукции, которую потенциально можно переправить дальше в Россию. Плюс все чаще санкции вводят уже против конкретных компаний, которые помогают обходить ограничения. Поэтому чем активнее Беларусь используется как промежуточное звено, тем выше риск новых запретов уже для белорусского бизнеса, банков и перевозчиков.
9: В итоге Россия получает нужные товары, экономит на пошлинах, посредники зарабатывают на схемах, а Беларусь получает новые санкционные риски, говорят эксперты. Ну а расплачиваются за такие сложные сценарии, как всегда, обычные граждане. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о развитии технологий по примеру Китая.
8: Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: СВОшникам нужнее. Власти Петербурга и еще трех регионов России сократили социальные расходы ради выплат участникам спецоперации. Минус деньги на образование, минус на поликлиники, минус на доступное жилье и даже бомбоубежище. Зато плюс 6,5 миллиардов рублей на выплаты участникам СВО и их семьям. Так, теперь собирается перераспределить бюджет Санкт-Петербурга. На чем конкретно город решил экономить, объясняет экономист Павел Дёрнин.
4: Здесь важно не говорить, что все 70 миллиардов забрали и передали военным. Это не так. Большая часть сокращений нужна городу, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Но при этом очень хорошо видны приоритеты. Одни расходы власти считают возможным перенести или сократить, а выплаты участникам спецоперации, наоборот, увеличивают.
3: И сокращения действительно большие. Меньше денег получат образование, поликлиники, транспорт и программу доступного жилья. Даже расходы на гражданскую оборону решили урезать. И такая ситуация не только в Петербурге. В Архангельской области все еще печальнее. Там деньги военным решили взять напрямую из социальных программ. Больше 40 миллионов рублей забрали у приемных родителей, еще почти 20 миллионов у многодетных семей. Почему регион начинает перекладывать деньги из одного кармана в другой, объясняет эксперт по региональным бюджетам Анна Корнеева.
5: Региональный бюджет сильно отличается от федерального. Там гораздо меньше свободных денег. Поэтому, если внезапно нужно увеличить одну статью расходов, часто приходится искать средства внутри уже утвержденных программ. И тогда возникает очень простой вопрос. Какие обязательства власти считают неприкосновенными, а какие готовы уменьшить или перенести?
3: Похожая картина и в Тульской области. Там на выплаты военным и их семьям перенаправили 54 миллиона рублей. Почти 42 миллиона из этой суммы раньше предназначались опекунам на содержание детей, а остальное же брали у сирот, малоимущих и семей с детьми-инвалидами. Регионам приходится самим искать на это деньги, объясняет экономический обозреватель Денис Журавлев.
6: Региональные выплаты стали одним из инструментов привлечения людей на военную службу. И если власти хотят сохранять их на высоком уровне, эти деньги нужно ежегодно находить в бюджете. Пока доходы позволяют это сделать относительно легко. Но когда бюджет становится жестче, начинается конкуренция между разными статьями расходов.
3: Картина вырисовывается неоднозначно. Стоимость СВО перестала быть абстрактной федеральной цифрой. Теперь она прописана в региональных сметах. И везде выбор сделан одинаково. Статьи на приемных родителей, школу и поликлиники урезают ради выплат участникам спецоперации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
13: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
14: Ого.
13: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
14: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
13: Но!
14: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
13: В смысле?
14: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
13: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
14: Ага.
13: И их работу напрямую, координирует белорусский Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
14: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
13: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
14: Покупатели.
13: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
14: Ну да, на стройку такое не берут.
13: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
14: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
13: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
14: Угу.
13: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
14: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
13: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
14: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
13: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
14: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
13: Именно.
14: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
13: В смысле?
14: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
13: Да.
14: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
13: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
14: Чем они занимаются?
13: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
14: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука — это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
13: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
14: ага,
13: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
14: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
13: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
14: Угу.
13: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
14: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
13: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
14: Можешь пример привести?
13: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
14: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
13: Давай, давай.
14: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
13: Так.
14: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
13: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
14: Но сейчас не мирное время.
13: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
14: Угу.
13: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
14: Которые выдерживают взрывы?
13: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
14: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
13: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
14: Ну да, тут уже сложно притвориться.
13: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным.
15: Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
14: Давай.
15: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
14: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
13: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
14: И что с ростом?
13: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
14: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
13: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
14: То есть просто проедаются?
13: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в три смены, он изнашивается в три раза быстрее.
14: Логично.
13: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
14: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
13: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
14: Как это?
13: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
14: Угу.
13: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
14: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
13: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
14: Жуткая ситуация.
13: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
14: А работник намертво привязан к предприятию.
13: Да.
14: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
13: Точно.
14: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
13: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
14: Угу.
13: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
14: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
13: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
14: Ого.
13: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
14: И себестоимость производства взлетает до небес.
13: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
14: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
13: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
14: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
13: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
14: Жесть.
13: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
14: Зачем?
13: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
14: А готовое оружие забрать себе?
13: Вот именно.
14: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
13: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
14: Угу.
13: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
14: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
13: Да.
14: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
13: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
14: лягут на плечи самих работников.
13: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
14: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
13: так,
14: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
13: Ого, а ведь и правда.
14: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
13: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
14: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Ренгевич о том, как мошенники блокируют айфоны ради выкупа.
16: Чаще всего, конечно же, расчет вот здесь, опять-таки, на молодежь. То есть сейчас вымогательство – это не то, что раньше. Да? То есть сейчас банально блокируют доступ к к мобильному устройству и вымогают денежные средства за его разблокировку. Ситуация очень часто приводит к тому, что граждане все-таки самостоятельно, изначально не обращаясь в правоохранительные органы, стараются совершить те или иные действия для того, чтобы их действительно разблокировать. Происходит достаточно просто под предлогами, которые были на самом деле еще порядка там 5-7 лет назад, когда наши граждане искали банальную подработку. Находили объявление о том, что мы вас можем трудоустроить для дистанционной продажи техники Apple, но вот мы должны протестировать, насколько вы осведомлены, как это работает. Вот вы из своей учетной записи Apple выйдите и зайдите в нашу. Конечно же, технологии позволяют злоумышленникам также находиться в этой учетной записи. Как только человек подключает к этой учетной записи свое устройство, злоумышленник, находясь в том числе за пределами нашей страны, нажимает кнопочку о том, что потеряно это устройство потеряно. И, конечно же, оно блокируется без знания кода, который необходимо ввести, разблокировать его не представляется возможным.
17: Важный сигнал.
18: Богатый бедному не друг. Где в Беларуси самые высокие зарплаты, а где хуже, чем в трущобах Индии? Опубликован очередной рейтинг зарплат в регионах. Самые низкие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Октябрьском районе – 2143 рубля. Далее в рейтинге самых бедных районов по уровню зарплат расположились Рассонский и Брагинский районы. А самые высокие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Солигорском районе, который вырвался в лидеры благодаря премиям ко дню шахтера. Средняя зарплата в августе там составила 4105 рублей. Далее расположились Минский и Островецкий районы. Все суммы указаны до вычета налогов и сборов. В комментариях жители регионов сравнивают свою зарплату с доходами минчан. Жительница Гомеля проанализировала объявление о работе и обнаружила, что деньги, которые в ее городе зарабатывают инженеры, в столице легко получают уборщики. Видео с недоумениями она выложила на своей странице в одной из соцсетей.
19: Так, скажите, пожалуйста, а с каких пор у нас Гомель, второй областной центр, да, по величине в стране, и Минск, да, а с каких пор разделение зарплат у нас это как Москва и Мухосранск? Вот, простите, на минуточку, вот вам почитаю. Вдруг, может, кто-то работу ищет, тоже заинтересуется. Повар. За 15 дней вахта ЗП 2300. Кухонный рабочий 1600. Уборщица территории 1700. 1700. Я ведущим инженером получала меньше.
18: Автор видео пришла к выводу, что фонд заработной платы формируется непропорционально.
19: Я просто дурею. И вот мне скажите, это действительно так? И это правда называется, что в Минске на одной и той же вакансии, допустим, что в Гомеле и в Минске, зарплата будет отличаться на 1000 рублей, на 500-800 рублей. Это как работает? Потому что недавно в Тренд попался пост, где тоже рассказывали, как бармены по 8 тысяч, по 10, по 15 получают. Я вот не знаю. Правда? Те брешут. Расскажите мне, это так действительно у нас такое разделение? Может мне переехать в Минск?
18: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
20: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
18: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
0: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
18: Многие стремятся жить и работать в Минске, и в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский об использовании искусственного интеллекта в работе таможни.
23: Конечно, мы не стоим на месте. Я доложил государству, что мы в этом направлении двигаемся дальше. Сейчас мы разрабатываем новые программные продукты, которые будут использовать уже искусственный интеллект. И кроме электронных деклараций, таможенной декларации, искусственный интеллект будет помогать нам считывать бумажные документы, сравнивать их с электронными сведениями, ну и помогать таможеннику принимать решения. Это будет быстрее и качественнее. Но главное в этом, во всем направлении, это соблюсти баланс. То есть мы должны оформить быстро, пропустить груз на границе быстро, быстро пропустить людей, которые перемещаются через границу. Но при этом соблюсти, конечно, контроль, не допустить нарушений таможенного законодательства. Ну и самое главное, не допустить ввоз в страну каких-то опасных товаров, которые могут принести ущерб нашим гражданам.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
25: Угу.
24: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
25: Но подожди.
24: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
25: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
24: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
25: Какая еще ловушка?
24: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
1: Но это деньги на старт.
24: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
1: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
24: Роскошь сидеть без копейки.
1: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
24: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
1: Да почему съедает-то?
24: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
24: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
24: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
24: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
24: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
24: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
24: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
1: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
24: Нет, но...
1: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
24: Угу.
1: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
24: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
25: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
24: Ой, давай без этого.
25: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
24: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
24: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
4: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
24: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
25: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
24: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
25: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
24: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
25: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
24: И что с того?
25: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
24: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
25: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
24: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
25: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
24: Да ну?
25: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
24: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
25: Ну, это...
24: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
25: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
24: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
25: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
24: Угу, работает.
25: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
24: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
5: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
24: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
25: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
24: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
25: До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о переходе Беларуси от обычных механизмов до передовых разработок.
6: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию. По всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям.
21: Важный сигнал.
3: Секрет Полишинеля. Стало известно, как именно Россия использует Беларусь для обхода санкций.
18: Перед отправкой в Россию санкционный товар может несколько раз перепродаваться между компаниями из разных стран. Каждая фирма добавляет свою наценку, и если товар напрямую растамаживать в России, российская таможня видит всю эту цепочку. Поэтому проще сделать крюк через Беларусь, указать здесь минимальную стоимость, а уже потом продать товар российскому покупателю.
3: Об этом со ссылкой на свои источники написали в свежей статье журналисты влиятельного издания The Wall Street Journal. Получается, Беларусь используется не только как транзитное окно для санкционных товаров, но и как место, где российский импортер может снизить свои таможенные платежи.
18: Пример — компания «Брандсхандель», связанная с окружением бывшего управляющего делами Лукашенко Виктора Шеймана. В начале 2024 года через нее в Россию поставляли финские часы по цене около 13 долларов за штуку. При этом при поставках таких же часов из Турции в Туркменистан их оптовая стоимость составляла почти 270 долларов. С начала года через эту компанию в Россию прошло товаров более чем на 400 тысяч долларов. Там даже мотоциклы продавали вместо нескольких тысяч долларов за от 60 до 80.
3: При этом Евросоюз часть таких лазеек уже попытался закрыть, а также угрожает за них ужесточением санкций именно для Белоруссии, говорит финансовый аналитик Георгий Джанелидзе.
8: Евросоюз ограничивается транзит через Беларусь товаров двойного назначения, технологий и продукции, которую потенциально можно переправить дальше в Россию. Плюс все чаще санкции вводят уже против конкретных компаний, которые помогают обходить ограничения.

0: Коньюз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о переходе Беларуси от обычных механизмов до передовых разработок.
4: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Бульба и та подорожала. Сколько сейчас стоит килограмм картофеля в Минске и других городах Беларуси?
2: Самый дешевый картофель в Минске сейчас можно найти по 49 копеек за килограмм. Правда, речь идет об уцененном товаре, который можно разве что животным отдать на корм. А за крупный отборный картофель просят уже от рубля 20 до 2 рублей 20.
1: Такие цены дает «Минская правда». Разница получается почти в 5 раз, в зависимости от размера, качества и места покупки. При этом еще недавно белорусы жаловались совсем на другую проблему. Хорошего картофеля в магазинах попросту не хватало.
3: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам и оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
1: За последние десятилетия производство картофеля в стране действительно серьезно сократилось, говорят эксперты. Как дошло до такой ситуации с главным символом страны, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
4: История эта давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
1: В результате на внутреннем рынке пришлось закрывать дыру импортом. В магазинах появлялся картофель из Азербайджана, Казахстана и других стран, говорит эксперт. Тем белорусам, которые не хотели доплачивать за импорт, Александр Лукашенко предложил выращивать картошку самостоятельно.
3: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего вы ноете? Чего вы воете? Но у нас хватает семян. Ну так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки, высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
5: Ежегодно сажу.
3: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
1: И хоть сейчас картофель на прилавках есть, проблема никуда не исчезла. Производство сокращается, хороший товар по выгодной цене уходит на экспорт, а внутренний рынок приходится балансировать импортом. Как всегда, в первую очередь это бьет по кошельку обычного потребителя, говорят эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Минобороны совместно с областными властями запустило масштабные занятия. По мобилизационной готовности проходить они будут под руководством руководителей областей. С 29 сентября по 2 октября тренировки проходят сразу в 4 областях страны. С 13 по 16 октября аналогичные мероприятия пройдут и в Витебской, и Гомельской областях. Главная цель – отработать слаженность чиновников и ведомств при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также провести подготовку военнообязанных. В Витебском районе прораб предприятия АПК присвоил более 190 тысяч рублей зарплат фиктивных работников. Мужчина на протяжении 4 лет фиктивно оформлял сотрудников, которые фактически не выполняли никаких трудовых обязанностей. Начисленные им зарплаты присваивал себе, злоупотребляя служебными полномочиями. Опубликован очередной рейтинг зарплат в регионах. Самые низкие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Октябрьском районе – 2143 рубля. Далее в рейтинге самых бедных районов по уровню зарплат расположились Рассонский и Брагинский районы. А самые высокие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Солигорском районе, который вырвался в лидеры благодаря премиям ко дню шахтера. Средняя зарплата в августе там составила 4105 рублей. Далее расположились Минский и Островецкий районы. Все суммы указаны до вычета налогов и сборов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
7: Кандидат исторических наук Сергей Бусько о том, как выбирали место для мемориала «Курган славы».
8: 60 лет назад по решению правительства Коммунистической партии Советского Союза и БССР было принято решение о закладке мемориала, посвященного операции «Бугартион». Одна из крупнейших в истории мировой цивилизации военной операции, которая проходила летом 1944 года на территории современной Республики Беларусь, не имеет аналогов мировой практики. Задача была очень серьезная, наверное, ключевая на тот момент – разгромить группировку армий «Центр» на территории Беларуси, создать плацдарм для уничтожения Германии и ее вооруженных сил на территории Польши и, соответственно, самой Германии. И место, на котором мы с вами находимся, это точка, которая была одной из ключевых во время операции «Багратион» на ее этапе возле города Минска. Место соединения фронтов с одной стороны. С другой стороны, это удобная логистическая точка. У нас с вами трасса в сторону города Москва, нынешняя дорога на Борисов. Это та самая историческая дорога, которая вела из города Минска в город Москва. Сейчас мы с вами все пользуемся трассой М1, построенной к Олимпиаде 1980 года. Но исторически именно эта трасса, эта артерия была ключевой между Минском и Москвой. И очевидно, что контроль за линии поставок ресурсов, за возможностью подтянуть военную технику, была одной из важнейших. Решение правительства определено. То есть мы будем с вами строить на выезде из города Минска в сторону города Москва. Более конкретная локация с одной стороны дороги, с другой стороны дороги. Это уже такая техническая, тактическая задача. Есть городская легенда о том, что решение о выборе локации, где мы с вами находимся, было принято Петром Мёрчем Машеровым и его супругой. В своих воспоминаниях и другие участники этих мероприятий 60-летней давности говорили о том, что да, действительно, с этой стороны чуть лучше просматриваются окрестности, чуть лучше сам Курган Славы располагается для тех, кто будет сюда двигаться. Напомню, что аэропорт Минск-2 построен позже, то есть и он как фактор не мог влиять на выбор места, скорее на обратную сторону. Аэропорт Минск-2 будет определяться более интересным вариантом к логистике города Минск.
0: Важный сигнал.
1: Это настоящая киллзона. Русские военкоры назвали Брянское приграничье и трассу из Белоруссии зоной повышенного риска. Рассказываем по пунктам, что это значит.
9: Жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна.
1: Так начинается письмо подписчика российского военкора Юрия Котенка. По словам мужчины, с минувшей пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов.
9: Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помня трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся. Брянское приграничье превращается в киллзону. Причем не только для нас, но и для белорусов.
1: Российская Минобороны информацию косвенно подтверждает. Так, по данным ведомства, режим беспилотной опасности в Брянской области на днях действовал более 41 часа подряд. Только за одни сутки там сбили 71 беспилотник.
10: Еще взрыв.
11: Дрон ёбнул.
12: Прям приверните направо.
1: Жителям рекомендовали не подходить к окнам, а тем, кто оказался в дороге, остановиться и найти ближайшее укрытие. Не обошлось и без разрушений, говорят очевидцы.
10: Прям в дом ушатал.
1: Для белорусов проблема в том, что именно по этой трассе ежедневно идут фуры, автобусы и обычные машины из Гомельской области. И последствия уже есть. 25 и 26 сентября возле Красного Камня под удар попали две белорусские фуры. Оба водителя выжили, но одна машина практически полностью сгорела. А 29 сентября после новой атаки пункт пропуска Красный Камень вообще закрыли. Машины отправляли в объезд через Смоленск. Область. И чем дольше продолжаются боевые действия, тем ближе эта опасная зона подбирается уже к самой Беларуси, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о результатах сотрудничества в рамках союзного государства за трехлетний период.
12: В макроэкономической сфере мы разработали и согласовали прогноз социально-экономического развития союзного государства на период до 2028 года, и мы видим эффекты от нашей интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса товар союзного государства. Создан коллегиальный орган, осуществляющий организацию и координацию деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции, комитет по стандартизации и качеству союзного государства. Значительная работа проделана в транспортной сфере. Это и выравнивание тарифов на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов и запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. В сфере электроэнергетики подписан договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка энергетической энергии союзного государства. Но нам еще до конца года предстоит решить ряд задач. Это и аграрная наша политика, цифровая подпись. Поэтому есть над чем плодотворно поработать для того, чтобы в декабре доложить нашим президентам, что абсолютное большинство наших запланированных планов выполнены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
13: Со свежим ремонтом, да.
14: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, это треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
13: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
13: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
13: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
13: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
13: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
13: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
13: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
13: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
13: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
13: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
13: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
13: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
13: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
13: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
13: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
13: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, Не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: СВО и еще раз СВО. В Госдуму готовится внести бюджет на 2027 год. Чего ждать россиянам? Если коротко, дела не очень. Скоро в Госдуму внесут бюджет на следующий год. Судя по документу, правительство продолжает наращивать военные расходы, урезать гражданские и увеличивать сборы с бизнеса. Расходы по статьям национальной обороны, национальная безопасность и правоохранительная деятельность будут больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые. При этом в Госдуме ясно дали понять, что приоритеты сейчас другие.
17: Основные параметры для нас – это национальная безопасность для нашей страны. Если наша страна будет защищена, то социальные вызовы все будут преодолены.
16: Власти ждут около 43,5 триллионов рублей доходов. Это почти на 5,5% больше, чем в нынешнем году, примерно на уровне инфляции. Экономика не растет, но и не падает. Примерно 1,5 триллиона получат за счет изъятия сверхдоходов у производителей цветмета и удобрений, повышения НДФЛ и резкого введения НДС на импортные товары с маркетплейсов и еще немного от увеличения алкогольных акцизов. Основной доход государства теперь будет получать не от продажи энергоносителей, говорит министр финансов Антон Силуанов.
18: Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо. Мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах.
16: Расходы увеличатся примерно на 4,5 триллиона от плана, в основном за счет военных трат. Сколько точно уйдет денег на СВО, неизвестно, потому что статистика засекречена. Чтобы увеличить военные расходы, теперь не требуется санкция Госдумы, поэтому проект бюджета – это скорее декларация о намерениях. В следующем году на СВО планируют потратить около 50 триллионов рублей. Но не факт, что так будет в реальности. Это может быть прологом к рекордному уровню бюджетного дефицита, говорит экономист Валентин Кудряшов.
19: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждый десятому, который погиб.
16: Если расходы в 2027, как это было последние пару лет, по итогу окажутся выше плана, то дефицит бюджета составит примерно 10 триллионов рублей. Дефицит могут удержать за счет сокращения гражданских трат. Это экономия на выплатах госслужащим и через сокращение на строительстве и дорогах, на льготной ипотеке, на медицине и так далее, считает экономист Игорь Липсец.
20: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: Чтобы покрыть дефицит бюджета на фоне растущих военных расходов, власти будут вынуждены поднять налоги и тарифы ЖКХ сильнее, чем обещали, полагают эксперты. По их словам, экономика на пределе. Она балансирует на грани рецессии, замедляется даже рост ВПК, а большинство гражданских отраслей уже 2 года как сжимаются. Бюджет сверстан, исходя из инфляции 4%. Эксперты в это не верят. Они считают, что сильное повышение тарифов ЖКХ противоречит такой оценке. А это значит, что подорожает и все остальное.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
2: 12.
21: Бара.
2: 13.
21: Тера.
2: 14.
21: Чодаха.
2: 15.
21: Пандраха.
2: 16.
21: Солаха.
2: 17.
21: Сатраха.
2: 18.
21: Атара.
2: 19.
21: Унис.
2: 20.
21: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Самый надежный союзник Москвы. Украина заявила, что Беларусь снова включила свои ретрансляторы для российских дронов, атакующих мирные города. О том, что на территории Беларуси периодически включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал российских беспилотников, направляющихся вглубь Украины, в том числе в западные области, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, украинские пограничники фиксируют работу таких технических средств на белорусской территории. Они позволяют российским дронам сохранять связь и продолжать полет дальше от границы, отметил Демченко.
22: Пример действия России по ударам по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или включаться периодически ретрансляторы, которые подпитывали сигнал для российских дронов.
6: О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
23: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
6: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
24: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
6: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
3: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
6: В сентябре украинские мониторинговые службы уже сообщали о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По их информации, ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дербинки, Махновичи и Будософиевки. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели. В свою очередь, эксперты предупреждают, что все это ставит Беларусь под угрозу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Скандал года. Глава Академии наук сыграл в боулинг овощами вместо мячей. В соцсетях пожар. Каранику лучше покаяться и поскорее. Глава Национальной академии наук Владимир Караник использовал капусту и кабачки вместо шаров и кеглей, а люди тут же задались вопросом, разве можно бросаться едой? Одни напоминают о труде фермеров и крестьян, стоящим за каждым кочаном капусты, другие считают, что драматизировать не стоит, это просто необычная праздничная забава для чиновников. Кадры, где люди в деловых костюмах катают кочаны капусты и сбивают ими кабачки, появились накануне профессионального праздника аграриев и ученых. Идея, судя по всему, заключалась в демонстрации связи науки с сельским хозяйством. Но в соцсетях креатив оценили далеко не все.
4: Я когда это видео увидела, просто опешила. У нас что, дефицит боулинговых шаров в стране? Или это такой тонкий юмор от главного ученого? За каждым таким кочаном капусты месяцы тяжелого труда крестьян, мозоли, работа на земле от рассвета до заката. Раскидываться едой ради забавы на камеры – это, мягко говоря, неэтично. Особенно, когда чиновники призывают нас к экономии и бережливости.
6: Сторонники нестандартного подхода призывают смотреть на ситуацию проще. По их мнению, никакой катастрофы не произошло. Овощи наверняка были техническими или некондиционными, а праздник есть праздник.
5: Давайте не будем устраивать драму на ровном месте. Это обычная корпоративная шутка, легкий перформанс для разрядки атмосферы. Люди устали от сухой бюрократии, им хочется живых эмоций. Вряд ли кто-то намеренно переводил тонны продуктов. Это просто метафора урожая, поданная с юмором. Чиновники и академики тоже люди, им ничто человеческое не чуждо.
6: По словам экспертов, подобные кадры болезненно воспринимаются обществом именно в моменты экономического напряжения, когда люди считают каждый рубль в чеке из магазина, развлечения с продуктами питания выглядят как минимум неуместно, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Проблема не в самом факте игры в капустный боулинг, а в оптике. Академия наук – это структура, которая должна задавать стандарты рациональности и интеллектуальной культуры. Когда первое лицо ведомства участвует в таких забавах, это вызывает когнитивный диссонанс у населения. И дело тут не в паре испорченных кабачков, а в символизме. Общество ждет от науки серьезных прорывов, а получает капусту вместо кеглей.
6: Видео быстро разлетелось по сети и раскололо интернет на два лагеря. Одни умиляются необычной забаве, другие хватаются за голову и вспоминают про нелегкий крестьянский труд. В итоге капуста укатана, кабачки разбиты, а дискуссии в интернете продолжаются. Была ли это безобидная шутка или промах пиар-службы, каждый решает для себя сам. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о развитии технологий по примеру Китая.
7: Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему, и он не об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Ни стыда, ни совести. На матче Финляндия-Беларусь на трибунах развернули огромный баннер с карикатурой на Александра Лукашенко. Во время матча Лиги наций в Хельсинки финские болельщики развернули баннер с изображением совы, которая хватает таракана с лицом Александра Лукашенко. На плакате также была размещена фраза «Твой день настанет». Это произошло во время встречи Финляндии и Беларуси 29 сентября. Матч завершился со счетом 0-0. Официальной реакции властей двух стран пока не было. Как известно, после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, сборные и клубы из Беларуси должны проводить официальные домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. Вообще, белорусским спортсменам сейчас непросто, ведь из-за санкций Беларусь вместе с Россией отстранили от международных соревнований, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
9: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
6: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
10: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
6: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
11: Каб эта ситуация изменялась, трэба, каб все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный, что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально, тогда и будет изменяться ставление как бы соседей, и ставление Украины, и ставление европейских представников в отношении до Беларуси, вовле, до белорусских спортовцев в приватности.
6: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
25: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организаторами. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что, в принципе, могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
6: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
1: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский об использовании искусственного интеллекта в работе таможни.
12: Конечно, мы не стоим на месте. Я доложил главе государства, что мы в этом направлении двигаемся дальше. Сейчас мы разрабатываем новые программные продукты, которые будут использовать уже искусственный интеллект. И кроме электронных деклараций, таможенной декларации, искусственный интеллект будет помогать нам считывать бумажные документы, сравнивать их с электронными сведениями, ну и помогать таможеннику принимать решения. Это будет быстрее и качественнее. Но главное в этом, во всем направлении, это соблюсти баланс. То есть мы должны оформить быстро, пропустить груз на границе быстро, быстро пропустить людей, которые перемещаются через границу, но при этом соблюсти, конечно, контроль, не допустить нарушений таможенного законодательства, ну и самое главное, не допустить ввоз в страну каких-то опасных товаров, которые могут принести ущерб нашим гражданам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день, и только если бензин вообще есть. В Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гребенс», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
14: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в другом. Его нужно вовремя привезти туда, где он закончился.
13: А проблема сейчас как раз у нескольких крупных НПЗ. В сентябре под удары попали Рязанский, Ярославский и Московский нефтеперерабатывающие заводы. Все они работают в том числе на центральную часть России. Власти Калужской области говорят о логистических сбоях и уже пытаются увеличить поставки бензина из Беларуси. Но дефицит расползается дальше. Перебои и очереди фиксируют в Туле, Рязани и Владимире. Почему именно сейчас проблемы добрались до регионов вокруг Москвы, объясняет экономист Никита Артемов.
15: Если останавливается один завод, его еще можно заменить поставками с другого. Но когда проблемы возникают сразу на нескольких заводах, бензин приходится везти издалека. Поставки замедляются, и заправки очень быстро остаются без топлива.
13: Проблемы есть и в Нижнем Новгороде. Там находится НПЗ «Норси», который тоже попал под удары и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
17: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять недели, а если в это время останавливается еще один НПЗ, дефицит начинает накапливаться.
2: Правительству уже приходится вмешиваться, чтобы не допустить тотальный кризис. Запрет на экспорт дизеля продлили до конца октября, а регионы дошли до бензина по четным и нечетным дням. Теперь последствия ударов по нефтепереработке заметны уже не только на спутниковых снимках. Их видит каждый обычный водитель, когда на заправке вместо топлива читает табличку «бензина нет».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Богатый бедному не друг. Где в Беларуси самые высокие зарплаты, а где хуже, чем в трущобах Индии? Опубликован очередной рейтинг зарплат в регионах. Самые низкие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Октябрьском районе – 2143 рубля. Далее в рейтинге самых бедных районов по уровню зарплат расположились Рассонский и Брагинский районы. А самые высокие средние заработки по итогам августа зафиксированы в Солигорском районе, который вырвался в лидеры благодаря премиям ко дню шахтера. Средняя зарплата в августе там составила 4105 рублей. Далее расположились Минский и Островецкий районы. Все суммы указаны до вычета налогов и сборов. В комментариях жители регионов сравнивают свою зарплату с доходами минчан. Жительница Гомеля проанализировала объявление о работе и обнаружила, что деньги, которые в ее городе заработали,

0: 1700, уборщиц территории 1700. 1700. Я ведущим инженером получала меньше.
1: Автор видео пришла к выводу, что фонд заработной платы формируется непропорционально.
0: Я просто дурею. И вот мне скажите, это действительно так? И это правда? Называется, что в Минске на одной и той же вакансии, допустим, что в Гомеле и в Минске, зарплата будет отличаться на 1000 рублей, на 500-800 рублей. Это как работает? Потому что недавно в «Тренд» попался пост, где тоже рассказывали, как бармены по 8000, по 10, по 15 получают. Я вот не знаю. Правда? Те брешут. Расскажите мне, это так действительно у нас такое разделение? Может мне переехать в Минск?
1: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
2: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. То есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
3: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого его зовут, 483 рубля, 17 копеек.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске, и в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
6: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
5: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы.

0: работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
1: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
0: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
1: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
0: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
1: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
0: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
4: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
3: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
5: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
6: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
7: Задача данных учений – это приведение военкоматов в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
10: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
11: Бам!
10: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
12: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
10: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
13: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
10: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
18: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
17: Ну да, статистически иностранцев там
18: вот
17: мизер.
18: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
17: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
18: Ага, да.
17: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
18: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
19: Угу.
18: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
19: Ну.
18: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, ну, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
19: Верно.
18: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
19: Ну, искать крайнего всегда проще. Когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
18: Ничего себе.
19: К августу 2026 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
18: То есть?
19: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
18: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
19: Вот.
18: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
19: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
18: Ну да.
19: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
18: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
19: Не обязательно прям в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
18: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
19: Какое?
18: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
19: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
18: Угу.
19: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
18: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
19: Да, 2504, если быть точным.
18: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
19: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
18: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в 3-литровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
19: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
18: Да, я читала мелкий шрифт. На третий год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
19: Ага.
18: Но, слушай, ведь первые два года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
19: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
18: 3560? При медианной зарплате в 2400?
19: Вот именно.
18: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
19: Да. Без обеспеченных поручителей это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
18: Жесть.
19: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
18: Ну, логично.
19: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
18: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
19: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
18: В смысле?
19: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
18: Так.
19: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
18: Да, это сложно.
19: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
18: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что, ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
19: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
18: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
19: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
18: Угу.
19: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
18: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
19: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
20: Ну да.
19: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
18: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
19: Вот, это интересный вопрос.
18: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
19: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
20: Да в каком смысле?
19: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
18: Страховки от инфляции, что ли?
19: Не только. страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
18: Ага.
19: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
18: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
19: Вот именно.
18: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то, ну, переварить и усвоить.
19: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски.
18: Угу.
19: На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
18: Ну да.
19: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
18: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
19: Точно.
18: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
19: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
18: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
19: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
18: В чем?
19: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
18: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
19: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
18: Ого.
19: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
18: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
19: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
18: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
19: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
18: Понятно.
19: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
18: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
19: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
18: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
19: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
18: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
19: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2500-3000 за метр станут восприниматься просто как данность.
18: Ага, привыкнут.
19: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
18: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
19: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
18: Какая?
19: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
18: Ну да, на бумаге все честно.
19: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
18: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
19: Именно.
18: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
19: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
22: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
1: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
22: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
1: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
22: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
22: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
5: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
22: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
22: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
23: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
22: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
24: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
0: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
3: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
22: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
0: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
6: Врачей, в принципе, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
3: За какой-то базовый осмотр, очень большая наценка. И за счет этого, не все могут обратиться даже.
7: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно если оставаться в стационары, когда собачки тяжелые. То есть, для нас они иногда неподъемны.
22: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
11: Для сравнения, УЗИ – среднебазовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ – от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государство не регулирует. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
22: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Но о стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
26: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам буквально в 23-м лег тоже.
25: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
27: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
25: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
26: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
25: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
9: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита — развития сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
12: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
10: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
13: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
14: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
10: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
15: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
10: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. из первых уст.
8: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
1: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не выдерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
16: Новости регионов на радиосигнал.
10: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкость с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
10: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
2: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
10: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на

0: армии, благо, если их ребята, инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
1: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
2: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет, честно.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
5: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
4: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
6: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
7: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все

0: гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Важный сигнал.
7: Беларусь под угрозой. Дроны атаковали пропускной пункт на российско-белорусской границе. Война ближе, чем кажется.
8: В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный камень» на границе России и Беларуси. После пожара инфраструктура получила значительные повреждения. Полноценная работа перехода оказалась затруднена.
7: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт «Селище» в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела. Второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
9: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
7: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
9: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
7: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
10: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
1: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
1: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
0: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет.
12: Российские дроны снова появляются над Беларусью. Они могут пролететь над деревней, городом, дорогой, жилым кварталом. Могут быть сбиты, могут упасть. И в этот момент чужая война перестает быть чем-то далеким. Белорусы не принимали решения запускать эти беспилотники. Но именно белорусы рискуют оказаться под ними. Почему российские БПЛА снова заходят на нашу территорию? Кто должен предупреждать людей? И главное, что делать, если дрон уже над вашим домом? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, вот само слово «дрон», оно, мне кажется, сыграло очень злую шутку с восприятием реальности, ну, в массовом сознании.
12: Да, потому что люди сразу представляют себе такой маленький квадрокоптер.
14: Именно. Легкий пластик, жужжащие пропеллеры, ну, которые там свадьбы снимают или пейзажи красивые.
12: В худшем случае эта штука упадет на голову и оставит синяк.
14: Да-да. Но реальность нарушения воздушного пространства Беларуси, она вообще ничего общего с этой картинкой не имеет.
12: Абсолютно. Потому что за этим словом на самом деле скрываются аппараты типа «Шахет-136». Ну, или их локализованные версии, которые называют «Герань-2». И тут, тут нужно предельно четко понимать физические масштабы этой техники.
14: Они огромные.
12: Да, размах крыльев около 3 метров. А общая масса на старте достигает 200 килограммов, из которых, на минуточку, от 40 до 50 килограммов – это чисто взрывчатое вещество.
14: И плюс еще двигатель внутреннего сгорания. И полный бак легко воспламеняющегося топлива.
12: Да, то есть это...
14: Это, чтобы было проще представить, как мотоцикл. Тяжелый, заправленный под завязку мотоцикл, к которому просто привязали мешок с тротилом.
12: Ужасающая аналогия, если честно.
14: Зато точная. И вся эта конструкция летит на высоте в пару сотен метров, со скоростью около 200 км в час. Слушай, даже если боевая часть не сдетонирует при ударе, чистая кинетическая энергия вот этой падающей 200-килограммовой болванки, она просто способна пробить крышу частного дома насквозь.
12: Да, разрушить перекрытие до фундамента. И вот статистика, она очень хорошо показывает, как эта аномалия буквально на глазах превратилась в пугающую рутину.
14: Да, динамика впечатляет.
12: Вот если отмотать время немного назад, в лето 2024 года, тогда одиночный залет подобного аппарата воспринимался просто как ЧП республиканского масштаба.
14: Новость из разряда фантастики.
12: Точно. Новость о том, что беспилотник пролетел 100 километров над территорией Беларуси, казалась чем-то немыслимым. А к концу того же 2024 года фиксировалось уже около 400 нарушений воздушного пространства.
14: 400. И потом, потом последовала пауза. Летом 2026 года интенсивность упала почти до нуля. Фиксировались там единичные эпизоды за месяц.
12: И создалась такая иллюзия, что проблема как бы решилась сама собой. Угу. Но сентябрь 2026 года эту иллюзию просто разрушил. Всплеск оказался беспрецедентным. Полеты возобновились массово. И самое важное здесь – это переход от абстрактных цифр на экранах радаров к физическим последствиям на Земле.
13: Вот это самый страшный момент.
12: Да. Сентябрь 2024 года – падение обломков и пожар на складе в Гомеле. Февраль 2025 года. Аппарат падает буквально возле жилой пятиэтажки в Хойниках. Потом разрушенная постройка в Зябровке.
14: То есть это уже не точки у диспетчеров?
12: Нет, конечно. Когда 50-килограммовый заряд падает во двор жилого дома, возникает один логичный вопрос. Каким образом боевая машина с четко заданными координатами раз за разом системно оказывается над белорусскими городами?
14: Слушай, ну, самое простое и часто звучащее объяснение – это работа РЭБ, радиоэлектронной борьбы.
12: Да, это всегда первое, что приходит на ум.
14: Логика тут строится на механике навигации. Аппарат летит к цели, используя сигналы спутников. А украинские системы защиты создают мощные помехи. Причем это же не просто глушение, когда сигнал пропадает и все.
12: Да, часто используется спуфинг.
14: Подмена координат.
12: Именно. То есть приемник внутри вот этого летящего аппарата внезапно получает информацию, что он, ну скажем, не над Киевом, а где-нибудь в центре Тихого океана. Угу. Система пытается скорректировать курс, закладывает дикий вираж и уводит машину вообще в другом направлении. Ну и в том числе через границу на север, в Беларусь.
14: Вот. Ну, у этой теории есть один фатальный изъян, если честно.
12: Да.
14: Спуфинг и глушение отлично объясняют залеты на несколько километров вглубь приграничной территории. Ну, на 10, ну, на 20. Но физика радиоволн, она неумолима. Ни один наземный комплекс РЭБ не способен эффективно подменять сигнал на расстояниях в сотни километров.
12: Из-за кривизны Земли?
14: Да, кривизна Земли, рельеф, леса, сигнал просто не проходит. А эти аппараты фиксировались возле Могилева и даже Витебска. Это сотни километров на север.
12: Ого.
14: Списать такое исключительно на сбои чужих помех просто невозможно физически.
12: Значит, они изначально оказываются в этом воздушном пространстве по совершенно другим причинам. Если посмотреть на карту, южная граница Беларуси – это же не прямая линия.
14: Да, она очень изрезанная.
12: Извилистая. Особенно вот в районе Чернобыльской зоны отчуждения, Брагинского района, Наровли. И маршруты прокладываются буквально в притирку к этим изгибам.
14: Чтобы обойти зоны действия ПВО.
12: Да, это банальное срезание углов. Алгоритм выстраивается так, чтобы машина минимальное время находилась над опасной зоной. И если для этого нужно проложить вектор через выступ чужой территории, ну, это просто делается.
14: И любая, даже самая малейшая ошибка в расчетах навигации – порыв ветра на высоте, и все, аппарат уже в белорусском небе.
12: Эту логику часто сравнивают с человеком, который сокращает путь до остановки прямо через чужой газон, игнорируя тротуары. Только тут аналогия получается какая-то слишком безобидная.
14: Газонокосильщик на 200 килограмм.
12: Скорее, тяжелый грузовой поезд, который сходит с рельсов и на полной скорости несется через задний двор частного дома. А там в этот момент играют дети. Риск катастрофы тут просто колоссальный.
14: Это правда. Но, знаешь, география и ошибки навигации — это все-таки лишь часть картины. Есть куда более серьезный фактор, который переводит эти полеты из статуса случайности в системное использование инфраструктуры.
12: Ты про ретрансляторы?
14: Да. Речь о ретрансляторах. Эволюция самих беспилотников требует постоянного канала связи. Раньше они летели по принципу «запустил и забыл». Ну, координаты заложили, и машина летит сама по себе.
12: Угу, автономно.
14: Да. А современные сценарии предполагают корректировку в реальном времени, передачу телеметрии. И вот тут возникает огромная проблема радиовидимости.
12: Ну, понятно, аппарат летит низко, чтобы скрыться от радаров.
14: Точно. А из-за этого он моментально скрывается за радиогоризонтом от своего же оператора. И чтобы поддерживать связь с низколетящим объектом на таких огромных дистанциях, сигнал нужно переотражать, передавать по цепочке.
12: И появляются данные о задействовании антенных мачт в Гомельской и Брестской областях. Именно для этих целей.
14: Башни ретрансляции. Они позволяют продлить зону контроля. И вот это просто в корне меняет всю ситуацию. Одно дело заблудившийся из-за помех беспилотник, и совершенно другое — стационарная военная логистика на земле.
12: Потому что любой элемент инфраструктуры, который обеспечивает связь или наведение ударного оружия, по законам вооруженных конфликтов — это легитимная военная цель.
14: Именно. Для обороняющейся стороны, если с конкретной вышки идет сигнал управления аппаратом со взрывчаткой, противник имеет полное право эту вышку уничтожить.
12: И в этом самая главная опасность. Вышка-то выглядит как обычная мачта сотовой связи. А вокруг нее могут находиться фермерские хозяйства, жилые дома, остановки.
14: Люди живут своей привычной жизнью и даже не подозревают, что находятся в радиусе поражения потенциального военного объекта.
12: Да, это превращает гражданские районы просто в серую зону боевых действий. И раз угроза становится системной, на первый план выходит вопрос защиты. Военные ведомства ведь регулярно публикуют отчеты о работе противовоздушной обороны, рапортуют об успешных перехватах.
14: Есть же объединенная система ПВО.
12: Да, призванная защищать воздушное пространство союзников. Но ситуация с этой ПВО обнажает, ну, абсолютный парадокс. Интеграция систем защиты объяснялась как бы необходимостью совместной обороны.
14: А на практике?
12: А на практике белорусские истребители и вертолеты вынуждены подниматься в небо, чтобы охотиться за боевыми машинами, которые запущены их же главным союзником.
14: Абсурд. Система ПВО тратит ресурс на устранение угрозы, приходящей изнутри того самого союза, который она должна защищать.
12: Причем в официальных пресс-релизах все это звучит предельно стерильно. Формулировки вроде «цель обнаружена», «цель успешно поражена», «угроза миновала».
14: Ага, как будто в компьютерной игре.
12: Да. Создается впечатление, что ракета зенитного комплекса просто, не знаю, стирает беспилотник из реальности, как ластиком с бумаги.
14: Но для человека на Земле в момент перехвата вся история только начинается. Ракета ПВО не аннулирует материю.
12: Никуда эти 200 килограммов не исчезают.
14: Боевая часть зенитной ракеты вообще чаще всего работает не прямым попаданием. Она подрывается на встречном курсе. Создает такое облако осколков, которое просто режет цель в воздухе.
12: И в результате весь этот металл падает вниз. Тяжелый двигатель, элементы обшивки, остатки топлива. И самое страшное, часто не разорвавшаяся боевая часть беспилотника.
14: ПВО не устраняет угрозу физически. Оно просто переносит точку падения. Вместо того, чтобы взорваться в заданные цели за сотни километров, этот аппарат падает прямо под траекторией перехвата.
12: И пожар на складе в Гомеле — это вот идеальная иллюстрация этой физики. Аппарат был поражен, рапорт об успешном перехвате написан, а горящие обломки рухнули на здание и вызвали серьезное возгорание.
14: Но, знаешь, на фоне падающих с неба обломков самым пугающим элементом во всей этой истории остается информационный вакуум.
12: Отсутствие предупреждений.
14: Да. Вот в соседних российских регионах при малейшей угрозе с воздуха воют сирены. МЧС рассылает сообщения, публикует четкие алгоритмы. Отойти от окон, спуститься в подвал. А в Беларуси ведь тоже есть функциональная система оповещения.
12: Конечно, есть.
14: Граждане регулярно получают смс-ки о сильном ветре, грозе или гололедице.
12: О гололедице сообщения приходят исправно.
14: А когда над жилым кварталом работает истребитель и сбивает летящую бомбу, телефоны молчат.
12: Ни звука. Люди узнают о происходящем просто по шуму с улицы. Эти же аппараты используют двухтактные двигатели, и они издают очень специфический громкий треск. В народе его еще называют звуком мопеда или газонокосилки.
14: Этот треск посреди ночи и хаотичные сообщения в каких-то локальных чатах в интернете — вот и вся система раннего предупреждения.
12: Официальное молчание — это удобный инструмент сохранения такой политической картины мира, где якобы ничего экстраординарного не происходит.
14: Ну да. Признать необходимость массовой рассылки предупреждений о летящих дронах — это значит признать, что территория страны подвергается систематической опасности из-за действий союзника.
12: Поддерживать иллюзию спокойствия политически выгодно. Но для людей, которые оказались прямо под траекторией полета, это молчание критически опасно для жизни. Отсутствие официальных памяток и СМС-уведомлений оставляет человека один на один с угрозой. В те самые секунды, когда нужно быстро принимать решения.
14: И раз государство не берет на себя функцию предупреждения, людям приходится самостоятельно изучать механику выживания в условиях такой воздушной угрозы.
12: И тут нужны сухие прикладные алгоритмы.
14: Очищенные от любой военной теории. Первое, с чем сталкивается психика человека, когда он слышит необычный шум за окном, это смертельное любопытство.
12: О да, сразу хочется посмотреть.
14: Услышав гул, абсолютное большинство инстинктивно бегут к окну. А в эпоху соцсетей этот инстинкт еще и усиливается желанием снять происходящее на телефон. Это самая фатальная ошибка из всех вообще возможных.
12: Давай разберем физику взрывной волны, чтобы было понятно. Если боевая часть или обломки падают и детонируют, происходит колоссальный скачок давления. Воздух сжимается и с огромной скоростью расходится во все стороны.
14: Угу.
12: И когда этот фронт давления бьет по оконному стеклу, оно сначала выгибается внутрь, а затем лопается, и сотни острых осколков летят в комнату со скоростью пули.
14: А за фронтом давления еще следует зона разрежения, вакуум, который с силой вытягивает воздух обратно, добавляя хаоса. Окно в момент взрыва — это просто направленная шрапнель.
12: Любой человек, стоящий с телефоном возле стекла, получает множественные проникающие ранения. Так что первое и главное базовое правило — услышался специфический гул двигателя в небе. Немедленно нужно отойти от окон.
14: Укрыться в типовой квартире тоже нужно правильно. Есть так называемое правило двух стен.
12: Да-да, первая стена, внешняя, принимает на себя удар взрывной волны и осколков. А вторая стена останавливает осколки первой стены и фрагменты разрушенной мебели.
14: В большинстве квартир самым безопасным местом становятся коридоры без окон или ванные комнаты. Пространство между несущими конструкциями. В общем, чем больше бетонных преград между улицей и человеком, тем выше шансы остаться невредимым.
12: Но ситуация сильно усложняется, если гул застает человека на улице или в транспорте. Существует глубоко укоренившийся миф о том, что автомобиль — это безопасное укрытие.
14: Да, людям кажется, что внутри металлической коробки можно просто нажать на газ и быстро покинуть опасную зону.
12: Автомобиль — это стеклянный террариум с баком горючей жидкости под ним. Тонкий листовой металл кузова прошивается любыми осколками просто на вылет.
14: Машина вообще не защитит от поражающих элементов. Более того, она сама становится источником вторичных осколков стекла и пластика. Если угроза застала в дороге, а обстановка позволяет безопасно остановиться, необходимо покинуть транспорт.
12: И искать укрытие нужно именно в капитальных строениях. Подземные переходы, монолитные здания, бетонные паркинги.
14: А если вокруг только открытая местность?
12: Тогда любое естественное углубление рельефа. Канава, овраг. Это многократно снижает вероятность поражения осколками, которые обычно разлетаются веером чуть выше уровня земли.
14: Нужно лечь на землю лицом вниз, прикрыть голову руками. И обязательно открыть рот, чтобы выровнять давление и избежать баротравмы ушей.
12: Отдельный и крайне опасный этап наступает уже после падения беспилотника. Многие почему-то считают, что если аппарат сбит, обгорел и лежит на земле, то все, инцидент исчерпан. Появляется соблазн подойти поближе.
14: Сфотографировать маркировку, рассмотреть, как он устроен.
12: Приближаться к обломкам категорически запрещено. Упавший аппарат не всегда детонирует сразу. Взрыватели могут заклинить от удара, но оставаться на боевом взводе.
14: Изменение положения корпуса, малейшая вибрация от шагов или попытка перевернуть деталь ногой — это все может спровоцировать подрыв 50 килограммов тротила.
12: И кроме самой боевой части, современные беспилотники буквально напичканы сложной электроникой. Там используются термические батареи, высокотоксичные материалы. Даже обгоревший кусок металла на земле может представлять химическую или термическую угрозу.
14: Этот момент особенно важно проговорить с детьми. Для ребенка необычный кусок искореженного металла в поле – это какой-то артефакт из игры. Идеальный реквизит для видео в ТикТок.
12: Да, необходимо просто встроить в детское восприятие жесткий алгоритм. Любая странная железка на земле – это смертельная угроза. Не подходить, не бросать в нее камни. Немедленно звать взрослых и набирать номер экстренных служб 112.
14: И звонок в 112 – это не проявление паники. Это грамотная передача координат специалистам, которые обучены работать с неразорвавшимися боеприпасами.
12: И здесь же, кстати, стоит затронуть тему видеосъемки. Мы уже говорили об опасности стоять у окна, но публикация таких видео несет еще одну глобальную угрозу.
14: Да, публикация работы систем ПВО в реальном времени – это, по сути, бесплатная и очень точная разведка для тех, кто эти полеты планирует.
12: Видео с телефона позволяет специалистам вычислить, где находятся зенитные комплексы, под каким углом они стреляют, сколько времени уходит на реакцию.
14: Снимающий человек буквально своими руками помогает корректировать следующие маршруты, потенциально прокладывая их над своим же собственным районом.
12: Жизнь в условиях систематического нарушения воздушного пространства требует холодной рациональности. Понимание того, как ведет себя стекло при перепаде давления, где находится несущая стена в квартире и почему нельзя трогать обгоревший пластик на обочине, это все перешло из категории теории для военных в набор базовых знаний для выживания.
14: Отсутствие воющих сирен никак не отменяет законов физики. И пока нет централизованной системы информирования, ответственность за жизнь свою и своих близких полностью ложится на плечи самих людей.
12: Внимательность к звукам, знание безопасных зон и отсутствие паники – это единственные доступные инструменты в ситуации, когда небо перестает быть безопасным. Здесь трудно придумать более простой вывод. Беларусь не должна становиться территорией, где мирный человек смотрит в небо и гадает, долетит ли российский дрон до Украины или упадет рядом с его домом. Но пока такие залеты повторяются, именно белорусам приходится жить с этим риском. Ни военным, которые прокладывают маршруты, ни чиновникам, которые объясняют случившееся после, а людям в домах, машинах, на улицах. Поэтому речь уже не о случайном эпизоде. Речь о безопасности страны, которую втянули в чужую войну настолько глубоко, что ее последствия буквально пролетают над головами. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Джили. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Джили разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро Слуцкий гостиниц. Первый автоцентр точка этот дилер марок Джили и Белджи открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро Малиновка. В новом шоуруме будут представлены все модели Джили, отметили в компании.
15: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
13: Ранее сообщалось, что компания BelGy получила эксклюзивные права на товарный знак Geely в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили Geely. При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
16: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
13: Как заявили в Белорусской автомобильной ассоциации, отмечаются высокие складские запасы у дилеров. Компании увеличили ввоз автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора. Одновременно они столкнулись со снижением спроса. Новые машины будут дороже, либо некоторые модели и марки исчезнут с рынка, считает автоэксперт Никита Небылицкий. По его словам, санкции негативно отражаются на стоимости автомобилей внутри Беларуси.
17: А иномарки их за рубли продавать не хотят. Те же самые китайцы, они же тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что есть рынок, а на рынке есть дефицит предложения. Спрос есть. И китайцы, естественно, подтягиваются. Они хитро это делают. Они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
13: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
18: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При средней годовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
20: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
19: Это комфорт, за который стоит платить.
20: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
19: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
20: Но регистратура – это еще не вся медицина.
19: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
20: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
19: Какое неравенство? 40 рублей.
20: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
8: Я не говорю, что это копейки, ну…
20: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
8: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
20: Нормальный график работы врача.
8: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
20: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
8: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
20: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
8: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
20: И что он делает эти 30 минут?
8: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
20: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
8: Бред. Врач лечит пациента.
20: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
8: И это плохо.
20: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
8: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
20: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
8: Ага, я про это и говорю.
20: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
8: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
20: Лечит, если случай понятный.
8: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
20: Почему же?
8: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
20: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
8: Что за конспирология?
20: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
8: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
20: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
8: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
20: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
8: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
20: А почему тогда?
8: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
20: Но это логично для бюджета.
8: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
20: Это преувеличение.
8: Да какое преувеличение?
19: Приходит человек в госполиклинику. Сдал стандартный минимум – общий анализ крови, мочу. Ему говорят – все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
9: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
19: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
9: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
19: Ну давай.
9: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
19: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
9: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
19: Да, я знаю, что это такое.
9: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
19: Я с этим и не спорю.
9: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
19: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
9: Тебя перенаправят, если случай срочный.
19: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
9: Поликлиники ведут хроников.
19: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
9: Ну, электронные карты внедряются.
19: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
9: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
19: Опять я виновата.
9: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
19: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
9: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
19: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
9: Зато бесплатно.
19: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
9: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
19: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
9: Давай.
19: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
20: Там нет столько частников.
19: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
20: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
19: Какая монополия, если это частный бизнес?
20: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
19: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
7: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
19: Или в состоянии выгорания.
7: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
19: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
7: Ну да. Ищет, к чему придраться.
19: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
7: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
19: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
7: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
19: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
20: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
19: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
20: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
19: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
20: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
19: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
20: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
19: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
20: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
19: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
20: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
19: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
20: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
5: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
6: 5 организаций из города Могилева, промышленно.
5: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.

0: и движение ударных беспилотников. С белорусской стороны напротив этого пункта пропуска находится пункт селище в Гомельской области. Местные жители говорят, что дроны над головами уже давно стали обыденностью, но страх при этом никуда не делся. Только 25 и 26 сентября в районе этого пропускного пункта под атаку беспилотников попали две белорусские фуры. Одна машина с арбузами полностью выгорела, второй беспилотник ударил прямо по верхней части кабины. Оба водителя чудом остались живы.
1: Транспортная инспекция после таких случаев рекомендует перевозчикам вообще не пользоваться этим маршрутом из-за угрозы беспилотников. Но белорусские грузовики и легковушки продолжают идти. Альтернативу логистическую никто не дает. Ответственности никто не несет. Водители едут за товаром, перевозят продукты. Люди едут автобусами и внезапно оказываются в зоне, где работают боевые беспилотники. Пересекли границу с Россией, и каждый сам за себя.
0: А летом под удар дронов попал автобус с детьми из Речицы, которые ехали в Геленджик. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, были раненые. Позже сообщалось об атаке на автобус «Минск-Анапа».
1: Перевозчикам давно нужно уходить на более длинные маршруты через Смоленскую область. Но это значит больше топлива, больше времени и дороже доставка. Никто платить из своего кошелька не хочет. И тут помогло бы только жесткое государственное регулирование. Мол, нельзя там ехать и все. Но наши власти давно отвернулись в другую сторону и на все последствия российской СВО для нас просто глаза закрывают.
0: В итоге российская спецоперация против Украины, в которой Минск официально не участвует, с каждым днем все глубже проникает в белорусскую повседневность, говорит эксперт. Российские дроны над Гомельщиной, сгоревшие фуры, раненые водители и автобусы с детьми, а теперь уже и разрушенный пункт пропуска прямо у границы. Ставки повышаются буквально каждую минуту. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
4: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
5: 5 организаций из города Могилева промышленно.
4: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
6: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
0: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил

0: Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
1: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
0: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
3: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на 39-м километре трассы М1. В Жабинковском районе «Мерседес» столкнулся с «Фольксвагеном», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии погибли водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Мерседеса». Еще трое человек, включая водителя и двух пассажиров «Мерседеса», госпитализированы. В Ивацевичском районе прокуратура вскрыла очередное хищение в агропроме. Работник местного сельхозпредприятия не придумал ничего лучше, чем просто зарыть в землю 44 тонны посевной кукурузы. В мае текущего года вместо того, чтобы засеять поля, ответственный сотрудник организовал уничтожение путем закапывания ценного семенного фонда. Ущерб предприятию оценили почти в 9 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь работнику сельхозпредприятия грозит реальный срок и возмещение убытков. Пока чиновники на бумаге отчитываются о выполнении планов и борьбе за урожай, на местах посевной материал буквально закапывают в землю вместе с госбюджетом. В Беларуси банкротится сеть строительных магазинов «Будни». Компания «Идея дома», развивавшая сеть складов магазинов «Будни», признана банкротом. С 10 сентября в отношении компании открыто конкурсное производство. Требования кредиторов принимают до 21 ноября. Ранее, с декабря прошлого года, компания находилась в ликвидации. «Идея дома» специализировалась на утеплителях, кровле и фасадных материалах. Магазины работали в Витебске, Мозыре, Полоцке, Орше, Светлогорске, Лиде, Хатежино и Боровлянах. А еще еще был оптовый отдел в Минске и интернет-магазин. Соцсети бренда не обновляются больше года. Весной и летом стройматериалы и имущество компании трижды выставляли на аукцион, но победителя так и не определили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Кандидат экономических наук Анастасия Боброва о заработной плате в Беларуси.
7: То, что у нас отличные показатели в сравнении с другими странами, еще раз убеждает в том, что экономика работает, и наши предприятия, не только предприятия, но и другие организации, в том числе и социальная сфера, образование, здравоохранение, они работают в плюс. И здесь зарплата такой индикатор многогранный. То есть, с одной стороны, мы показываем, что да, это хорошо для самой организации, но с другой стороны, мы не забываем про социальную ориентированность. То, что тот же бизнес, да, он не откладывает себе, а в том числе заботится о своих работниках, о том, чтобы повысить их заработную плату, чтобы им было хорошо, ну, и они уже, соответственно, в надежде увеличивали производительность труда.
4: Важный сигнал.
0: Чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
1: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
0: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
8: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
0: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
9: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
0: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
10: Задача данных учений – это приведение военкомата в боевую готовность, согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на доктуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
0: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, как грамотно распоряжаться свободными средствами.
11: Как сегодня грамотно распоряжаться собственными средствами? Первое. Примените на практике формулу Баффета. Сначала заплатите себе. Получили доход, сразу в день поступления отложите заранее определенную долю. Не ждите конца месяца в надежде отложить остаток. Распределяйте бюджет только из того, что осталось после сбережений. Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа. А основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше 3 лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога. Третье. Используйте силу сложного процента. Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу. Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении, и ваши деньги начинают работать. И пятое. Соблюдайте цифровую гигиену. Открывая счета онлайн, помните о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят коды из СМС. Самое безопасное место для сбережений – это ваш личный депозитный счет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
13: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
12: А что это тогда?
13: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
12: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
13: Ну, проблемы там серьезные, да.
12: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
13: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
12: Ну, это понятно, переработка.
13: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
12: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
13: каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
14: Ого.
13: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
14: Ломаются от переработки.
13: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
14: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
13: Затыкают как могут.
14: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
13: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
14: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
13: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
14: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
13: Угу. Типа спасибо, мы сами.
14: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
13: Ну, такова реальность сейчас.
14: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
13: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
14: Вот именно.
13: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
14: И рисков для оборудования?
13: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
14: Искать другие рынки?
13: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
14: Ну да, это было золотое дно.
13: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
14: Настоящий клондайк для экономики.
13: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
14: Угу.
13: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
14: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
14: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
14: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
14: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
14: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
14: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет?
12: кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
15: Но цены растут, да?
12: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
15: Угу.
12: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
15: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
12: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
15: Да, это проблема.
12: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
13: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
12: И схема работала идеально.
13: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
12: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
13: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
12: И заводы встанут.
13: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
12: Да уж.
13: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
12: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
13: Давай.
12: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
13: Пластырь – это хорошее сравнение.
12: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
13: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
12: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
13: Угу.
12: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
13: Потому что маржи нет.
12: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
15: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
12: Какой?
15: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
12: Ну, трубопроводы.
15: Да.
13: Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
12: И что тогда?
13: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
12: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
13: Бинго!
12: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
13: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
12: Да их нет.
13: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
12: А если атаки станут сильнее?
13: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
12: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
16: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
18: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
17: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталась онкология. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
19: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
17: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
22: Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Сола.
23: 17.
24: Сатра.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Медицина, которую заслужили. В Беларусь обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
1: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
5: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
5: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
7: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
5: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Ни дня без скандала. После массового возмущения родителей в Беларуси переиздали учебник по математике для 3 класса. Что с ним было не так? Как только стартует учебный год, родители начинают постить в соцсети домашние задания, которые вызвали сложности у их детей и у них самих. Один из лидеров рейтинга возмущений – математика в 3 классе. В 2024 и 2025 годах мамы трижды публиковали посты, где высказывали удивление задачами и их решениями. К началу текущего учебного года пособие переиздали. Одну из претензий озвучила пользовательница Татьяна, помогавшая дочке с домашкой. Условия задания. Каждый взрослый ведет за руку двоих детей. Сколько детей идут на прогулку, если взрослых 5 человек?
25: Как мы сидели, решали с ребенком. Логически. 5 человек, у каждого взрослого по 2 ребенка. Значит, 5 умножить на 2 – 10. Это наш ответ.
5: Затем, чтобы проверить себя, мама заглянула в решебник. Написанное там ее удивило. Ответ на задание звучал так. Необходимо учитывать, как идут эти 5 взрослых. Если они идут друг за другом, тогда на прогулку идут 10 детей. А если взрослые идут в ряд, тогда на прогулку идут 6 детей, говорит Татьяна.
25: Вопрос, в какой ряд они идут и где еще 4 ребенка? Объясните, зачем запутывать детей?
5: Видео быстро стало популярным. За полмесяца его посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях случились споры из-за решения. Тем, кто будет заниматься по учебнику с 2026 года, ломать голову над заданием не придется. В новом пособии его нет. Следующая задача, которую обсуждали в соцсетях, была про братьев и сестру. Внимание на нее обратила пользовательница Оксана. Условие задания. Дима в 3 раза старше брата Олега и на 3 года старше сестры Сони. Сколько лет Диме и сколько лет Олегу, если Дима на 6 лет старше Олега? Оксана поделилась результатами ответов, которые у нее получились.
0: Диме 9 лет, Олегу 3. Но я не могу понять, при чем здесь Соня?
5: Люди в комментариях тоже терялись. Несмотря на это, в учебнике 2026-го авторы оставили эту задачу. Сестра Соня все так же в ней упоминается. Еще одна задача вызвала возмущение еще у одной Оксаны. Женщина опубликовала видео с условием. Для укладки дорожек использовали 400 серых и красных тротуарных плиток. Серых плиток было в 3 раза больше, чем красных. Сколько серых и сколько красных тротуарных плиток использовали?
6: Я бы просто 400 на 3 поделила, все. Но здесь совсем не такое решение, так понимаю. Все не так просто.
5: В комментариях немало людей удивлялись, как женщина не справилась с такой простой домашкой. Но были и те, кто за нее заступился и все объяснил. Впрочем, ребятам, которые будут учиться по пособиям 2026-го, с этим заданием справляться уже не придется. Домашние задания и оценки детей родители обсуждают в соцсетях довольно часто. Многие, в частности, возмущаются тому, что даже взрослым бывает сложно разобраться с тем, что требуется от детей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что город в должниках у села.
11: Уважаемые друзья, в основном здесь аграрии, хотя и минчанам, смею вас заверить, в будущем работ в этом секторе будет немало. Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему? Вы прекрасно знаете, что все хотят жить в обустроенных, хороших квартирах, в городах и так далее. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо к этому быть готовыми. Ну, например, как меня информирует глава администрации, он же уполномоченный по Могилевской области, они сегодня работают в Говядах.
14: 5 организаций из города Могилева, промышленных.
11: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
12: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
5: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
13: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
5: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные.
15: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
5: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть и раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о главном законе сбережения денежных средств.
18: Главный закон сбережений критически важен не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию. То есть разница между доходностью вклада и уровнем инфляции. Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, как в Беларуси, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность порядка 6% годовых чистого прироста капитала. При этом, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, если вы держите средства на безотзывном вкладе в белорусских рублях сроком от 1 года или в валюте от 2 лет, ваши процентные доходы полностью освобождены от подоходного налога. Никаких 13% в бюджет вы не отдаете. Весь заработанный процент остается у вас. А теперь положите эти же деньги дома в конверт. При среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
20: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
19: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
21: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
19: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
23: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
19: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
19: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Такой вот прогресс. В Минске на месте бывшего автоцентра Audi и Porsche теперь будут продавать Geely. У народа денег нет ни на какую из марок. В октябре компания RK Power Motors откроет в Минске второй автоцентр. Новый точка Geely разместится в здании бывшего автосалона Audi и Porsche на улице Серова возле станции метро «Слуцкий гостиниц». Первый автоцентр точка этот дилер марок Geely и BLG открыл в Минске в мае прошлого года возле МКАД и станции метро «Малиновка». В новом шоуруме будут представлены все модели Geely, отметили в компании.
1: Там же будет работать сервисный центр, где можно будет провести техническое обслуживание, сделать шиномонтаж и кузовной ремонт. Новый автоцентр в первую очередь рассчитан на жителей Курасовщины, Минск-Мира и Лошицы. От этих районов до него можно доехать примерно за 10 минут.
5: Ранее сообщалось, что компания BLG получила эксклюзивные права на товарный знак «Geely» в Беларуси. Теперь только она и ее дилерская сеть могут официально использовать этот бренд и легально увозить в страну автомобили «Geely». При этом эксперты Белорусской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. В сегменте автомобилей с классическими двигателями безусловным лидером остается национальное производство. Однако импорт через физлиц уже в 2,5 раза превышает официальный импорт дилеров, отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации.
2: Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физическими лицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.
5: Как заявили в Белорусской

0: вкладываются. Они хитро это делают, они не поднимают цены на машины, просто модели меняют. Ну и постепенно они становятся дороже и дороже.
1: Уход ведущих иностранных автопроизводителей из Беларуси привел к тому, что белорусы стали массово скупать китайские машины. При этом на вторичном рынке предпочтения белорусов остаются достаточно традиционными. Европейские автомобили уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
4: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
3: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
5: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
3: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
7: Сяха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Невероятно, но факт.
9: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо.

0: Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: К чему готовят регионы? В Беларуси объявили очередные мобилизационные тренировки. Это рекордное количество за последние пару лет.
4: С 29 сентября по 2 октября проходят занятия по мобилизационной готовности под руководством председателей облисполкомов. Их задача – отработать формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения, а также взаимодействие исполкомов, военкоматов, организаций и военнообязанных. В Витебской и Гомельской областях такие же занятия отдельно запланированы на 13 октября.
3: Об этом сообщила Минобороны. Причем учения идут на фоне других военных мероприятий, отмечают военные аналитики. Так продолжается проверка боеготовности подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Проходят сборы территориальных войск в Гомельской области и Минске. Даже блогеров подключили, чтобы те рекламировали участие в мобилизационных тренировках.
5: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
3: В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на учения как можно больше мужчин. Хотя есть и те, кто считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
6: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
3: Чем именно военнообязанные занимаются на мероприятиях такого рода, рассказали в военном комиссариате.
7: Задача данных учений – это приведение ланцета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на Дагестане до штата военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению. Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
3: Тем временем в соседней Литве при подготовке к возможному военному сценарию заранее просчитывают, как вывести людей, кому нужен транспорт и кого спасать в первую очередь – семьи с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью. В Беларуси же главные темы другие – военнообязанные и территориальные войска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры. И прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
11: Бам.
10: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
12: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
10: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злымка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
13: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
10: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о сложном времени, которое нужно пройти с достоинством.
9: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания, и мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуры и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что было, для того, чтобы работать как следует.
2: Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусам и без того непросто накопить на квартиру. А теперь на тот же рынок все активнее приходят покупатели из России. С другими доходами, другими возможностями и часто с деньгами на руках. Для продавца это плюс. Для белоруса, который ищет свое первое жилье, еще один конкурент за хорошие квартиры и еще один фактор, который не дает ценам остыть. Разберемся, насколько велик российский спрос на самом деле и почему даже не самый массовый поток покупателей способен заметно усложнить жизнь местным.
17: Слушай, ну вот тут как раз возникает главный парадокс всей этой ситуации. Потому что если посмотреть сугубо на цифры реестров, ну, никакой масштабной интервенции не существует.
16: Ну да, статистически иностранцев там
17: вот
16: мизер.
17: Вот именно, мизер. На белорусском рынке недвижимости иностранцев почти нет. Но когда местный житель открывает каталоги или, знаешь, приходит на просмотр, этот мизер почему-то ощущается как просто непреодолимая стена. То есть цифры говорят одно, а рынок бьет по кошельку, ну, совершенно иначе.
16: Чтобы понять, как именно возникает эта стена, нужно, для начала просто отделить реальные сделки от информационного шума. Вот весной 26-го года возникла же настоящая паника.
17: Ага, да.
16: Везде мелькали заголовки, что россияне скупают чуть ли не каждую десятую квартиру в Минске. И в качестве доказательства приводили мартовский скачок 126 сделок с нерезидентами за один месяц.
17: Подожди. 126 сделок на весь Минск.
16: Угу.
17: Но это же, слушай, это больше похоже на статистическую погрешность, а не на какую-то глобальную тенденцию.
16: Ну.
17: В столице ежемесячно продаются тысячи квартир. Исторически доля нерезидентов, она же всегда колеблется где-то в районе 5%. Если взять более спокойный квартал, там вообще фигурируют цифры порядка 145 покупок за 3 месяца.
16: Верно.
17: Разве могут какие-то 500 сделок в год физически диктовать цены целому мегаполису? Обвинять во всем внешний спрос – это, как по мне, очень удобная попытка найти одного понятного крайнего.
16: Ну, искать крайнего всегда проще. когда цены взлетают так жестко. Прикинь, за год рост составил от 26 до 30%.
17: Ничего себе.
16: К августу 26 года средний квадратный метр перевалил за $2300. И это в реальных сделках. Но внешний спрос здесь как бы... Он выступает скорее как раздражитель. Настоящие драйверы этого рекорда, они сугубо внутренние.
17: То есть?
16: Ну, смотри, это тотальный дефицит готового предложения. Историческая привязка ценника к доллару. И, ну, банальные попытки людей хоть как-то спасти накопление.
17: Ну, логично, да. Альтернативных финансовых инструментов в стране практически нет. Куда нести деньги? В бетон, естественно.
16: Вот.
17: Плюс сами стройматериалы дорожают. Но, слушай, если фундамент роста цен местный, зачем мы тогда... Точнее, зачем вообще фокусироваться на этих 5% иностранных покупателей? Размазать эти 500 квартир по всему Минску. Их же даже с лупой не найдешь.
16: Вот. А в этом-то и кроется главная ловушка средних чисел. Если взять всю статистику и, как ты говоришь, размазать ее ровным слоем по всем районам, ну там, включая старые панельки на самых окраинах, влияние действительно покажется нулевым.
17: Ну да.
16: Но фишка в том, что внешний спрос не размазан. Около 40% всех покупок нерезидентов целенаправленно бьют в одни и те же точки на карте.
17: Стоп. То есть они вообще игнорируют старый жилой фонд и идут исключительно в премиум-сегмент?
16: Не обязательно прям в премиум, но в самые современные, самые ликвидные локации. Минск-Мир, Маяк Минска, Лебяжий, Сухарево. И главное, ищут в основном однокомнатные и двухкомнатные квартиры комфорт-класса. Обязательно со свежим ремонтом, в хорошем доме, с нормальным подъездом. Ну, типа, никто же не привозит капитал из другой страны, чтобы месяцами возиться с заменой труб в какой-нибудь убитой хрущевке. Объект должен быть таким, чтобы, ну, в него можно было сразу заехать или на следующий день сдать в аренду.
17: Слушай, ну для инвестора это, по-моему, единственная рабочая стратегия. Но, подожди, тут же возникает противоречие.
16: Какое?
17: Получается, внешний покупатель с чисто инвестиционной логикой и обычная белорусская семья, которая ищет свое первое жилье, они ищут абсолютно одно и то же. Местным же тоже нужна хорошая развязка, закрытый двор, готовая отделка, чтобы, ну, не жить в цементной пыли первый год.
16: Именно об этом и речь. Требования совпадают просто до миллиметра. И вот на этом этапе 5-процентная статистика ломается о реальность. Прикинь, хороший дом в востребованном районе. Прямо сейчас там продается всего 5 квартир с готовым ремонтом.
17: Угу.
16: И если 2 из них забирает покупатель извне с быстрыми деньгами, для местного жителя рынок сузился не на 5%, он схлопнулся почти наполовину. Конкуренция разворачивается, ну, не на всем объеме рынка, а на таком крошечном пятачке самых востребованных объектов.
17: Слушай, и когда на этом узком пятачке сталкиваются, ну, 2 таких покупателя за одну идеальную однушку, это же начинается суровая битва бюджетов. Я видела цифры, в августе метр стоил $2500.
16: Да, 2504, если быть точным.
17: Ну вот. 40-метровая квартира – это 100 тысяч. По курсу около 300 тысяч рублей. При медианной минской зарплате где-то в 2400 рублей на руки. Слушай, эта математика выглядит, мягко говоря, недостижимой.
16: Ну, мягко говоря, это еще слабо сказано. Чтобы просто аккумулировать эти 300 тысяч при такой медианной зарплате, нужно не есть, не пить, не платить за коммуналку и ходить пешком больше 10 лет. Понятно, что накопить такую сумму с одной зарплаты, ну, практически нереально. Инфляция сожрет сбережения быстрее.
17: Да, но я тут не соглашусь. Полагаться только на зарплату бессмысленно. Но люди же не в трехлитровую банку деньги складывают. Существуют кредиты. На рынке регулярно появляются всякие громкие программы, вот как та недавняя под 1% годовых. Разве это не дает местному покупателю мощный рычаг? Ну, дешевые деньги должны же уравнивать шансы.
16: Ой, слушай, эта программа – это просто классическая финансовая мышеловка. Этот рекламный 1% действует ровно первые 2 года. И все. Это просто приманка, чтобы человек договор подписал.
17: Да, я читала мелкий шрифт. На 3-й год эта карета превращается в тыкву со ставкой 15,4%.
16: Ага.
17: Но, слушай, ведь первые 2 года можно платить по минимуму, а за это время зарплата, ну, вырастет.
16: Ну, зарплата может и не вырасти, знаешь ли. А вот платеж прыгнет просто гарантированно. Ежемесячный взнос за такую квартиру увеличивается примерно с 1200 рублей до 3560.
17: 3560? При медианной зарплате в 2400?
16: Вот именно.
17: Подожди, банк же физически не пропустит такую заявку. Чтобы обслуживать долг такого размера, официальный доход должен уверенно переваливать за 1005-6.
16: Да. без обеспеченных поручителей, это просто отсекает огромный пласт местных покупателей. Кредит здесь не делает человека богаче. Он просто вешает на него многолетние обязательства на самом пределе возможностей.
10: Жесть.
16: И тут надо обратить внимание на саму механику сделки. Покупатель с ипотекой – это вообще всегда головная боль для продавца.
10: Ну, логично.
16: Местный житель приходит на просмотр и начинает считать копейки. Он зависит от решения кредитного комитета, от того, как банк оценит недвижимость. Если продавец вдруг решит, типа, ну, накину-ка я еще 5 тысяч долларов, местный покупатель просто выпадает из сделки, потому что он уперся в свой жесткий лимит.
17: А внешний покупатель? Он, получается, приносит готовый капитал. Никаких тебе банковских оценок, никаких недель ожидания одобрения. Для продавца выбор, ну, очевиден. Быстрые деньги без бюрократии или вот эта долгая волокита со справками. И риски того, что сделка сорвется, когда у тебя наличные, они же стремятся к нулю.
16: Совершенно верно. Разница в стартовых позициях как бы заложена изначально. Более того, сам рост рынка тупо обесценивает усилия местного покупателя.
17: В смысле?
16: Ну смотри, если взять обычную семью, которая весь год прям жестко экономила, откладывала по 1000 рублей в месяц.
17: Так.
16: Они соберут за год 12 тысяч. Это, согласись, гигантская финансовая дисциплина.
17: Да, это сложно.
16: Но та самая квартира за 80 тысяч долларов за этот же год дорожает на 20%. Прибавляя 16 тысяч долларов. А это десятки тысяч рублей. То есть цель убегает в разы быстрее, чем семья вообще успевает копить.
17: Слушай, ну так запускается спираль паники. Возникает вот этот ФОМО, страх опоздать. Люди же бегут покупать не ту квартиру, о которой мечтали, а ту, на которую пока еще хоть как-то хватает одобренного кредита. Просто из страха, что ну, завтра они вообще ничего себе не смогут позволить.
16: Да, да. А теперь добавляем в эту разогретую среду новости про внешний спрос. Вот что, по-твоему, делает продавец, когда со всех сторон слышит про скупку каждой десятой квартиры?
17: Поднимает цену, естественно. Даже если к нему на просмотр, ну, еще вообще никто не пришел, он закладывает этот риск или надежду в ценник.
16: Абсолютно. Формируется так называемый рынок ожиданий. Весной многие продавцы просто, знаешь, накинули сверху по 5-10% или категорически отказались торговаться вообще. Они стали ждать вот этого фантомного покупателя с чемоданом денег.
17: Угу.
16: И самое смешное, что этот инвестор с деньгами мог вообще не существовать в природе. Или никогда бы не приехал на конкретную улицу, но цены-то уже взвинтили.
17: Ну, взвинтили и сидят с этой ценой. Рынок же все равно наказывает за жадность. Если цена неадекватная, эта квартира просто зависнет на полгода. Продавец в итоге поймет ошибку, потеряет время и снизит ценник. Это чисто его экономический просчет.
16: Просчет продавца, да. Но он оборачивается реальной бытовой болью для местного покупателя. Продавец, играя в инвестора со своей панелькой, рискует только временем.
18: Ну да.
16: А местному жителю жилье нужно не для инвестиционного портфеля, а чтобы жить. У семьи заканчивается аренда, там рождается ребенок, происходит какой-то разъезд. Жизнь нельзя поставить на паузу на полгода. И этот фантомный покупатель, который даже не появился на пороге, он ломает планы реальных людей, потому что продавец уверовал в этот миф.
17: Ну, амбиции продавцов можно объяснить желанием выжать максимум. Но, слушай, если посмотреть со стороны внешнего капитала, а зачем вообще покупать недвижимость в Минске по 2500 долларов за метр?
16: Вот, это интересный вопрос.
17: 80, 100, 120 тысяч долларов – это огромный бюджет. Существуют же куда более маржинальные инструменты для инвестиций. Зачем морозить такие деньги в бетоне, причем по пиковым ценам?
16: А мотивы сильно изменились. Если раньше покупали из-за работы или возвращения к корням, то сейчас на первый план вышла совершенно иная мотивация. Квартира стала рассматриваться как запасной аэродром.
18: Да в каком смысле?
16: Ну, это больше не классическая инвестиция ради пассивного дохода. Это покупка страховки.
17: Страховки от инфляции, что ли?
16: Не только. Страховки от нестабильности в России, от возможных ограничений интернета, от блокировок цифровых сервисов, от внутренней или военной турбулентности. Близость к западным границам, отсутствие визовых барьеров, понятная среда, язык – все это делает белорусский рынок идеальным сейфом.
17: Ага.
16: То есть квартира нужна не для того, чтобы там жить постоянно. Нужно, чтобы она просто была. На всякий случай.
17: Обалдеть. То есть происходит такой феноменальный сдвиг. Проблема возникает в одной экономике, а защитный актив покупается совершенно в другой.
16: Вот именно.
17: Это же буквальный импорт чужой тревоги. И этот импорт оплачивается чужим капиталом, который местный рынок должен как-то ну, переварить и усвоить.
16: И здесь кроется самый главный инсайт. Асимметрия мотивов. На одной чаше весов внешний покупатель, который просто ищет страховку и диверсифицирует риски. На другой – местный житель, который ищет базовое укрытие. И рынок заставляет эти две принципиально разные потребности жестко конкурировать. И спойлер, когда право на укрытие конкурирует с финансовым резервом, укрытие всегда проигрывает.
17: Ну да.
16: Потому что за ним стоят просто зарплаты, а за резервом готовый капитал.
17: Слушай, возникает прям фундаментальное эмоциональное неравенство. Если квартира кажется внешнему инвестору слишком дорогой, ну, он пожмет плечами и положит деньги на депозит. Или купит объект вообще в другой стране. Его базовая безопасность от этого не пошатнется.
18: Точно.
17: А семье с ребенком отступать некуда. Потребность жить где-то, она же не отменяется высокими ставками. Для одних лишние 5000 долларов – это просто пересчет доходности в табличке. А для других – полный отказ от жизненных планов.
16: Да, и тут возникает еще один вопрос. Если кто-то покупает квартиру тупо как запасной аэродром, он же вряд ли будет держать ее пустой. Скорее всего, она отправится на рынок аренды.
17: Ну, в теории, да. Больше квартир сдается, предложение растет, цены на аренду должны бы снижаться. Хоть какой-то плюс для местных, кто пока не тянет покупку.
16: На практике точных данных об этом нет. Многие держат такие объекты полупустыми, изредка туда приезжая. Но проблема-то глубже.
17: В чем?
16: Чем больше квартир покупается чисто ради страховки или сохранения капитала, тем сильнее жилье отрывается от своей прямой функции. Квадратный метр перестает зависеть от того, сколько зарабатывает человек, который будет в нем жить. Цена привязывается к глобальным страхам и бюджетам инвесторов.
17: Жесть. Выходит, выгоду в этой цепочке не извлекает вообще никто, кроме продавца, который удачно выскочил в кэш на пике цены.
16: Ну почему же? Банки извлекают выгоду на комиссиях, риэлторы получают проценты со сделок, застройщики реализуют объекты по максимальному прайсу. В первой половине 26-го года для внешних покупателей, прикинь, даже запустили специальные финансовые сервисы, чтобы переводить крупные суммы через границу без наличных.
17: Ого.
16: Так что экономика определенно получает свой профит. Вопрос лишь в том, кто оплачивает эти процессы. А издержки полностью ложатся на плечи того самого местного жителя, который просто пытается купить свое первое жилье.
17: Слушай, но если на рынке есть такой устойчивый спрос со стороны капитала, почему не срабатывает базовый закон экономики? Дефицит же должен провоцировать строительный бум. Просто стройте больше. Больше квартир, ниже цены, спрос удовлетворен.
16: А вот реальность 26-го года показывает совершенно обратную картину. Строительство не растет. Оно стремительно падает. За первые 7 месяцев года по всей стране ввели в эксплуатацию на 22% меньше квартир.
17: Но почему девелоперы не наращивают объемы на перспективу? Они же видят, что спрос есть, люди несут деньги.
16: А девелоперу невыгодно строить дешевое массовое жилье.
17: Понятно.
16: Если на рынке есть платежеспособный клиент, который готов брать дорогие объекты в закрытых комплексах с классной инфраструктурой, бизнес будет строить комфорт и премиум-класс. Возводить типовые панельки для семей, у которых кредит одобрен прям впритык, ну, просто не имеет смысла, когда можно снимать сливки с тех, у кого есть наличные.
17: То есть спасение в виде массовой доступной застройки можно вообще не ждать. Это не какой-то временный ценовой всплеск, это сползание в новую реальность.
16: Да, происходит такое ползучее, медленное ухудшение доступности. Рынок не рухнет, никакой внезапной катастрофы не случится. Просто формируется новая норма, которая будет соткана из сотен мелких бытовых компромиссов.
17: И в чем конкретно эта новая норма будет выражаться для обычного человека?
16: Ну, придется залезать в еще большие долги. Терпеть кабальные условия кредитов, когда закончится этот льготный период. Смещать радиус поиска все дальше и дальше от центра. Покупать старый изношенный фонд и, не знаю, годами жить в ремонте.
17: Да уж. Поколению помладше придется дольше жить с родителями. Или отдавать половину семейного бюджета за аренду, теряя вообще малейший шанс накопить на первый взнос. Получается, рынок шаг за шагом перестраивается под капитал. Ну, методично выталкивая тех, у кого в активе есть только ежемесячная зарплата.
16: И самое пугающее здесь – это адаптация. Пройдет несколько лет, и цены в 2,5-3 тысячи за метр станут восприниматься просто как данность.
17: Ага, привыкнут.
16: Забудется, что когда-то порог входа был ниже. Жизненные планы будут кроиться с оглядкой на то, что крыша над головой требует 20-летнего финансового напряжения.
17: И хотя внешний спрос, ну, это явно не единственный корень проблемы, он работает как очень мощный усилитель. То есть внутренний дефицит уже создал напряжение, а внешние деньги просто плеснули бензина в этот огонь.
16: Знаешь, если посмотреть на ситуацию прям системно, всплывает очень провокационная деталь.
17: Какая?
16: Юридически, в рамках существующих интеграционных соглашений, покупатели имеют абсолютно равные права на приобретение недвижимости. Процедура одинакова, прозрачна, никаких искусственных барьеров нет.
17: Ну да, на бумаге все честно.
16: Но это юридическое равенство на бумаге, оно просто разбивается об экономическую пропасть в реальности.
17: Ну, формально право купить квартиру за 100 тысяч есть у каждого. Но на реальном просмотре рынок-то абсолютно слеп. Ему плевать на социальную справедливость, на мотивы. Ему вообще не важно, кто стоит перед ним. Семья, которой физически негде спать после окончания аренды, или инвестор, который просто страхует риски от блокировки сервисов.
16: Именно.
17: Рынок видит только чемодан с деньгами. Кто может провести сделку за 3 дня без кредитных комитетов, тот и получает ключи.
16: Россияне не скупили весь белорусский рынок жилья. Но там, где они приходят с деньгами и готовы покупать быстро, белорусу приходится конкурировать с более сильным покупателем. И проблема здесь не в самом иностранном паспорте. Проблема в рынке, где местные зарплаты растут медленнее, чем стоимость хорошего жилья. А дополнительный внешний спрос только усиливает этот разрыв. В итоге квартира для одного человека становится запасным активом, а для другого – мечтой, которая снова отодвигается дальше. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
20: Было б кому лечить. В Минске обещают построить 3 суперсовременных медцентра. Но хватит ли туда врачей, никто не говорит.
21: В Минске завершается строительство нового комплекса инфекционной больницы. Он будет состоять из главного и 4 палатных корпусов, а также вспомогательных зданий. Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новые корпуса 6-й городской клинической больницы, а также здание Минского городского клинического онкологического центра.
20: Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Казалось бы, хорошая новость, но кто будет лечить людей в новых учреждениях? Ответа на этот вопрос нет. На рынке труда в медицинской сфере полный коллапс, заявил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорсполкома.
21: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
20: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. Те, кто есть, работают за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном, говорят эксперты рынка труда. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
20: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. Зарплаты врачей в Европе заметно выше, заявляет экономист Игорь Боровик.
1: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
20: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Золотые ветеринары. Лечение щенка обошлось минчанке в 10 тысяч рублей. Откуда такая сумма?
22: Миша заболел на четвертый день после того, как я забрала его у заводчицы. Он перестал есть. Началась непрекращающаяся рвота. Сначала тест на парвовирус был отрицательный, но позже диагноз подтвердился. Врачи говорили, что шансы на выживание всего 20-30%.
20: Карликовую таксу хозяйка купила за 750 рублей, а вот лечение в итоге обошлось примерно в 10 тысяч. Повезло, что лечение подействовало, и Миша сейчас здоров. Но для того, чтобы расплатиться за спасение любимца, девушка была вынуждена влезть в кредит. И, к сожалению, таких историй сейчас очень много, жалуются белорусы.
23: Моя надежда на спасение стоила в первой ветклинике, где он пробыл 2 дня, что-то около 1000 плюс-минус. Вот. А вторая ветклиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти 2 недели, там чуть больше 8000 получилось.
24: Ветеринария – это бизнес, и, к сожалению, это грустно.
25: Если какое-то, например, животное заболевает, часто приходится брать как в долг.
20: Согласно свежим соцопросам, только 18% владельцев животных полностью устраивают и цена, и качество ветеринарных услуг.
3: Иногда цена не соответствует качеству выполняемой работы. Иногда специалисты не особо квалифицированы.
4: Врачей, в принципе, ну, хватает в плане ветеринарии. То есть так обращаемся, причем в разные даже ветклиники обращаемся постоянно.
25: За какой-то базовый осмотр, ну, очень большая наценка. И за счет этого, то есть, не все могут обратиться даже.
5: То есть очень много хороших врачей. Хотелось бы, конечно, более, чтобы приемлемые были цены. Особенно, если оставаться в стационары, когда собачки тяжелые. То есть, ну, для нас они иногда неподъемные.
20: Эксперты объясняют, что рынок ветеринарных услуг, в том числе и ценообразование в нем, годами никто не контролирует. Дошло до того, что лечить животных стало дороже, чем людей.
6: Для сравнения, УЗИ среднебазовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Или МРТ от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца. Каждая ветклиника формирует свой прайс, тарифы государство не регулирует. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.
20: 15 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен установить единое требование к ветеринарным клиникам, оборудованию и квалификации специалистов. Ну а стоимости лечения в законопроекте пока ни слова. То есть цены по-прежнему будут формироваться самим рынком. А значит, даже после реформы ситуация, когда за несколько дней стационара приходится отдавать несколько тысяч рублей или брать кредит, никуда автоматически не исчезнет, жалуются владельцы животных. Но помните, если у вас есть жалобы на качество ветеринарных услуг, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. Два брата и пятеро знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
11: Пятеро, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
7: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
26: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
7: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
11: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
7: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о росте срочных депозитов физлиц в Беларуси.
9: По данным Национального банка, объем срочных депозитов физических лиц в Беларуси превысил отметку в 25 миллиардов рублей. Причем свыше 70% средств граждане размещают в национальной валюте. Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений? И чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Медицина, которую заслужили. В Беларуси обмениваться опытом приехал глава Минздрава Талибана. Министр общественного здравоохранения Афганистана Нурджалал Джалали прибыл с делегацией в Беларусь. Цель визита – развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщило афганское ведомство. Делегацию встретил замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк. По сообщению афганской стороны, он назвал визит важным для развития двустороннего сотрудничества. Во время поездки Джалали решил встретиться с руководством белорусского Минздрава и посетить Белорусский государственный медицинский университет, РНПЦ кардиология, РНПЦ онкология и медицинской радиологии имени Александрова, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. В программе также указано государственное предприятие по производству лекарств, но его название афганское ведомство не приводит.
12: Стороны намерены обсудить обмен опытом в оказании медицинской помощи, подготовке специалистов и производстве лекарств, а также возможности расширения сотрудничества в отдельных областях медицины.
10: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
13: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
14: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
10: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
15: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
10: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, в больницах нет необходимого оборудования, существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медпомощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
2: Лето.
17: Мосаме гарма.
2: Весна.
17: Бахар.
2: Осень.
17: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Сенатор Александр Багель о том, как удержать молодых специалистов в сельском хозяйстве.
0: Большинство из приходящих ребят, они, конечно же, заинтересованы в работе в сельском хозяйстве, отрабатывают свое необходимое время, и многие остаются работать. Есть определенные льготы для молодежи. Мы стараемся им и финансово поддержать, выделяем жилье. На первом этапе, пока мы изучим, достоин или нет работать в нашем хозяйстве, мы даем гостиничные номера. Они там проживают, там есть все условия для быта. Ну а потом, если все нормально, они где-то обзаводятся семьями, и мы даем тогда нормальные жилые домики, которые позволяют уже вести свое хозяйство и развивать свою семью. Некоторые не удерживают темпа такой работы. Почему? Потому что молодежь сейчас, что надо, чтобы они оставались, на мой взгляд. Жилье – это однозначно нужно. Второе – это заработная плата. Они тоже к этому относятся щепетильно. Ну и третье – это свободное время. То есть надо для саморазвития молодежи оставлять время. В сельском хозяйстве немножко это, особенно в летний период, приходится иногда захватывать и субботу, и воскресенье. Поэтому надо просто-напросто делать все, чтобы они имели свободное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
10: На Витебщине останавливали нарушителя со стрельбой. В Докшицком районе сотрудники ГАИ подали водителю ВАЗ сигнал остановиться. Но тот проигнорировал требования и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократные требования водитель не реагировал и пытался скрыться. Было принято решение применить табельное оружие. За рулем оказался 32-летний неоднократно судимый житель Борисовского района. От медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчина уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. В машине также находился его 34-летний брат в состоянии алкогольного опьянения. Контролеры вскрыли схему на госзакупках. При реконструкции медучреждения в Брестской области проектанты заложили в смету космические цены на материалы и оборудование. В итоге общую стоимость объекта пришлось урезать сразу на 400 тысяч рублей. Обычные баки из нержавейки для слива и охлаждения воды в проектной документации подорожали более чем в 30 раз от реальной стоимости. Официальное объяснение контролеров звучит мягко. Проектная организация ненадлежащим образом провела мониторинг цен. То, что снизить смету на 400 тысяч удалось без потери качества, доказывает, что первоначальные цифры умышленно завышены. В пункте пропуска «Брест» задержали гражданина России с сигаретами из марихуаны и гашишным маслом. 58-летний мужчина пытался въехать в Беларусь из Польши, однако на его багаж отреагировала служебная собака. При досмотре у него нашли несколько банок с сигаретами, начиненными марихуаной. В личных вещах также обнаружили гриндер, емкости с гашишным маслом и подозрительные таблетки. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение наркотиков через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Стройка под звуки бомбежки. Белорусам массово предлагают работать на стройках и сниматься в кино в России. Но есть нюанс. Это рекрутеры армии. Россия вербует белорусов на СВО через сайты и соцсети, используя для этого западные цифровые сервисы и инфраструктуру. К такому выводу пришли исследователи некоммерческой организации Code for Africa. По данным исследователей, потенциальным кандидатам из числа иностранцев обычно не предлагают отправиться на фронт напрямую. Вместо этого им показывают объявления о работе в строительстве и охране, съемках в кино, а в случае жителей стран Африки и Азии – помощи с получением российской визы. После перехода по рекламе пользователи попадают попадают на сайты, оформленные как обычные рекрутинговые платформы. Некоторые из них используют логотипы западных СМИ, в том числе BBC, создавая впечатление, будто те связаны с проектом или поддерживают его. Всего Code for Africa обнаружила 89 сайтов, 7 аккаунтов в соцсетях или Facebook и 39 аккаунтов либо каналов в мессенджерах, которые использовались для такой вербовки. Исследователи утверждают, что новые ресурсы продолжают появляться и сейчас.
1: Целевой аудиторией сети становятся в том числе белорусы, а также жители стран Африки и Азии. Прежде всего, рекрутеры ориентируются на молодых мужчин, столкнувшихся с безработицей или нестабильной занятостью, и предлагают им зарплаты, которые значительно превышают доходы на родине.
10: Несмотря на то, что в Белорусском уголовном кодексе есть статья за наемничество, власти не препятствуют вербовке граждан на СВО и не заводят дел против белорусов, воюющих за Россию, отмечают эксперты. По их словам, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
16: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже...

0: раненого в очень сложном состоянии вернули, 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е, один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
1: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. За подписание контракта обещали единовременную выплату в 450 тысяч российских рублей. А некоторые и вовсе писали о миллионном гонораре. Ссылка в тексте вела на центр рекрутинг администрации одной из соседних с Беларусью областей России, где есть раздел для иностранных граждан. По мнению экспертов, таким образом регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов. Москва, в свою очередь, отрицает обвинения в организованной вербовке и заявляет, что иностранцы подписывают контракты добровольно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
4: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
3: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсец.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
7: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают,